Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом. Не выгорает. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются указания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Опа! Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Завтра в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые порталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: 20 лет назад мы встретились. И с тех пор у нас не было ни одной паузы в отношениях. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. 20 лет вместе. Отношения, проверенные временем. 16+.
12: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». Сегодня в 9 вечера. Категория 16+.
13: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
14: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка
14: on DFM.
13: Потому что радио DFM. DFM.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака! Привет, Уля, Арабуля, The People! Наступил день, которого ты не ждал, поэтому у нас для тебя тотальная мозгоразморозка и антизевательная терапия. Побочный эффект? Ну, бесконтрольная улыбака. Бодро пожаловать в шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Ой, Катя, кажется, много гуляла вчера.
1: Позавчера.
0: Позавчера.
1: Да, это были те выходные, после которых нужны еще выходные. И со мной солидарен мой пропуск. Посмотри, как его скрючило от наступления понедельника.
0: Что за лента?
1: Чтобы вы понимали, мой пропуск.
0: Знаешь, какой лента Мёбиуса?
1: Нет, не знаю.
0: Ну, это что-то научное, фантастическое, потом прочитаешь. Это у тебя реально похоже на лента Мёбиуса вообще.
1: Да, мой пропуск в трубочку свернулся. Но вот что нас с ним связывает? Мы, нас скорежило, но работаем, если приложить.
0: Да?
1: Да, он работает.
0: По всей видимости, твой пропуск тоже гулял позавчера.
1: Нет, на самом деле, я его постирала вместе со штанами, и вот его скрючило.
0: А, ну знакомая история.
1: Ты стирал что-то по-настоящему важное?
0: Да.
1: По ошибке вместе с вещами.
0: Деньги, 5000 рублей.
1: Деньги?
0: Да, стирал. Самое смешное, даже не в том, что я стирал эти деньги, а я другу рассказывал, что я тут отмыл деньги в кармане. Он мне говорит, так больше не говори при людях.
1: Я тут деньги отмывал.
0: На днях, блин.
1: Кто-то и паспорт стирал, у меня кто-то из знакомых рассказывал. Но, вот это обидно.
0: Ну, кстати, я тоже стирал паспорт, но у меня он живучий.
1: А, да?
0: Да, да.
1: Высушил
0: он,
1: и все.
0: Он выжил, да, но правда, ну, так, с трудом.
1: Удивительно.
0: Не говори. Дело.
1: Если тебя скручивает так же, как мой пропуск, не страшно, мы тебе настроение поднимем на рабочий лад, настроим. Заказать пропушку себе или близким можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
0: Ну что ж, бодро пожаловать к нам. Через одну песню начнем пропушку. Но пока у Кати башка трещит, она чугунная, обязательно нужна смехотерапия. День тяжелый. Никто не хотел проснуться, но мы себя заставили. И тебе наверняка тоже поможем проснуться. Включаем смехотерапию. Гимн понедельничный.
1: Uh-huh.
0: Let's go.
1: Подпевать, а точнее подсмеиваться, нужно совместно.
0: Да. У тебя неплохо получается.
1: Да?
0: Давай, ты можешь. Все вместе. Динару.
1: Полегче стало.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы. DJ Саймон Черный Перец, Агбалао, Мерио Куланджа.
1: Себя разбудили, пора заняться вами. Заявки на пробушку принимаем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Да, я вчера на дерево еще гулял.
1: Ну, я позавчера.
2: Да? Вот, и ну...
1: Мой брат от другой мамы, дай пять.
2: Вообще, просыпаемся как магьем. Так, Саша Хоум пишет у нас в мессенджере. Привет, Катя и Саймон. Передайте привет Новотроицку, брату Сергею и снохе или снохе.
1: Снохе.
2: Снохе. Ну, господи, я же не знаю,
1: это
2: кто
1: задачка дарит. Задачка со звездочкой с самого утра.
2: И снохе Светлане.
1: А деверю не передали привет?
2: Эти родственные связи, это для меня больная тема. А сноха, это кто?
1: Сноха.
2: Сноха?
1: Ой, зачем ты в понедельник меня
2: спрашиваешь? Кто-то важный, да, в семье?
1: Ну, да. А, ну это как не невестка, а нет, я тоже его знаю. Что это вот не
2: то
1: очень.
2: Есть это сноха произносится, да?
1: Сноха.
2: Сноха, вот Светлана. Светлана, если что, пиши, кто ты по отношению к Саше. То есть сноха это кто в семье? Так, поехали. Идеальный трек для понедельника.
1: Так.
2: Когда ты хочешь сказать понедельнику move, get out the way, get out the way.
1: Уходи.
2: Да, причем я же на букву Б ничего не говорю.
1: Хорошо.
2: А так в оригинале. Я, кстати, почистил трек, так что не переживай.
1: Приличная версия.
2: Да, приличная версия, да. Оригинал вообще еще лучше.

0: его слушаем. Доброе утречко, Катя и Саймон. Разбудите город Ижевск. Мою доченьку Асият. Каникулы кончились. Едем в школу.
1: Коротко, ясно, да? А я-то думал, что прочитаешь. Ладно, поехали. Каникулы уже здесь?
0: Они закончились у кого-то.
1: Они вообще были, да?

0: как трек вообще прошел, да?
1: Проигрыш офигенный.
0: У тебя виражины на лице, как будто у тебя только что были каникулы вообще. Так радуешься, как в школе.
1: Я Иванушком Интернешнл всегда рада.
0: Да, а ты на концерте
1: прошел? Да, была, меня на свидание как позвал, чего пошли на концерт.
0: А какой, рыженький или темненький?
1: Что?
0: Кто попал?
1: Я уже не помню.
0: Я тоже с ними познакомился. Ну что ж, дальше читаем и работаем. Привет, вот так зовут пользователь в соцсетях. Его зовут Привет, Привет, Привет. Так, доброе утро из солнечной Башкирии. А у нас сегодня выходной, поэтому будите всех, кроме нас. Но привычка просыпаться и слушать вас осталась. Прикольно, то есть Башкирия сегодня выходной.
2: Okay. Доброе утро, привет из Тавды. Разбудите меня, пожалуйста, просит Люсечка.
0: Окей, okay. Люсечка.
2: Из Тавды.
0: Откуда?
2: Из Тавды.
0: What?
2: Тавды.
0: Это название на
2: город Свердловской области.
0: Тавды?
2: Тавды.
0: Тавды.
2: Угу.
0: Не Тавды.
2: Тавда. Нет, Тавда, но из Тавды.
0: А, не Тавда себе? О, красота, лепота. Поехали, пока до Африки доходило, что это название города. Поехали.

0: что мы дальше делаем?
1: Не знаем, где ты, в Тавде или в другом городе. В любом случае, дозванивайся по телефону прямого эфира, поиграй, забери подарок от Радио Ди ФМ. +7 455 956 101 2.
0: Окей, ladies and gentlemen, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Включи.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
13: А теперь тусовка.
14: DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Намасте, здрасте, диземляне. Мы хотим лето и просыпаться на курорте. Но пока курорт не завезли, включаем шоу «Разбудилники». У нее солнечная улыбка сегодня, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Оу, а сейчас фейкануты. Игра, благодаря которой появился прибор, находящий второй носок по запаху. Называется «Носки-вигатор». Ты еще не купила?
3: Нет еще? Нет в нем необходимости, Саймон.
2: Ну, вот его мне не хватает.
3: У нас на линии Виталий из Воронежа. Виталик, привет.
2: Hello, Виталик.
4: Привет, привет.
3: Как?
4: Привет.
2: Вот так ты входишь прямо в зал.
3: Как вообще у тебя дела с носками? Часто теряются?
4: Периодически.
2: А, значит, тебе нужен носки-вигатор, да?
3: Сейчас мы и не такую придумаем.
4: Почему бы и нет?
3: Сейчас будем еще генерить идеи разных гаджетов в игре «Фейкануты». Вот несуществующие, возможно, ненужные в обиходе, но мы их сгенерим сейчас совместно. Играем целую минуту. По очереди называем выдуманный гаджет. На ком прозвучит таймер, тот продул. С кого начнем, Сай?
2: А, ladies first. Вот ты как раз между нами будешь в сэндвиче. То есть...
3: О, сомнительно, но окей.
2: Дальше продолжает наш уважаемый...
3: Виталик.
2: Виталик, а я Неро Пеперончино закрываю вот это все, лавку.
3: Хорошо. Ну что, начинаем? Ты готов, Виталь?
4: Да, да, готов.
3: Отлично, погнали. Так, выдуманные гаджеты. Ну, пусть будут глупые наушники. Раз умные есть, пусть будут глупые.
2: Ну, прикольно. Виталий?
4: Пылезор.
2: Пылезор. Ну, кстати, прикольно. То есть пыль, который видит, да? Или не так я понял.
3: Звучит как динозавр.
2: Не говори. А у меня будет подушка-будильник. Просто пощечину даю тебе. Вставай, овощ, тебе говорю.
3: Не хочу такой гаджет. Домашний банкомат.
2: О, это папа. Это папа, да?
3: Или муж, да.
2: Или муж, или жена.
3: Он уже, блин, уже существует, этот гаджет.
2: Виталий?
4: Морозильная печь.
3: Она еще не определилась, она морозит или жарит.
2: Ну, два гаджета по цене одной.
3: А, да,
2: и морозить, и жарить, понимаешь?
3: Удобно.
2: Как отжарить вообще. А, дальше у меня будет отмазамат.
3: Отмазам. А он за тебя отмазывает?
2: Да, да.
3: Прикольно.
2: То есть он даже может звонить твоему начальнику. Ой, тут проиграли мы.
3: Да, на тебе прозвучал гонг. Это значит, Саймон, ты продул. Но так как мы с тобой два сапога пара, я тоже. Победу вырывает Виталий из Воронежа. Виталик, поздравляем тебя. И даем подарок от Радио ДФМ.
2: Ну что ж, красавчик, с тебя теперь привет. У тебя есть ровно 8 секунд.
4: Отлично. Хочу передать привет своей любимой жене. Она еще спит, а я еду в тренажерный зал. Поэтому просыпайся. Люблю тебя.
3: Умничка какой.
2: Вообще.
3: Замотивировал.
2: Так задрал планку вообще.
3: Воронеж, включи тусовку.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.
5: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
6: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: Радио ДФМ.

0: А нельзя просто взять и ложить.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове, по данным Яндекс, погода сегодня облачно с прояснениями. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: DFM.
9: Радио ДФМ.
11: DFM.

0: Разбудильники. Радио ФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Мы скажем прямо, не так уж много поводов любить понедельники. Mm-hmm. Но вот один из них. Саймон в пятничном выпуске рубрики «Микстура Саймона» презентовал нам три новинки. А ваша задача была за все выходные выбрать лучшую из них, чтобы мы послушали ее целиком.
3: Yeah. Пока ты пытаешься договориться действительно со своим будильником и с понедельником, в моем мессенджере DJ MC Саймон уже решается судьба музыкального трона. Три трека, тысячи ушей – и один вопрос. Кто будет сверху? Ну что ж, слушаем.
2: Наверху, Сай.
3: А, кто будет, кто будет наверху? А, тебе сверху не понравилось, я понял. Так, ladies and gentlemen, слушаем трек номер один. DJ Simon. Трек номер два.

0: Окей. Ой, прости, бро, я тебя перебил. Ну что ж, вот они все три трека перед тобой. По-моему, ты выбрала все три или...
1: Неправда, я выбрала трек номер по номерам один. Хочу, чтобы он был сверху.
0: Окей. Ну, ты знаешь, сейчас есть... Очень долго они бодались.
1: С кем?
0: Трек номер один и трек номер три.
1: Да?
0: Шли вообще в ровный.
1: Супер разноформатный, разножанровый трек.
0: Да. То есть, видишь, ну, вкус, как бы, ну, наших людей, вот реально, вот разношерстный, да? Ну, в итоге с минимальным отрывом побеждает трек номер один!
1: Я обожаю, когда случается такой мэтч. Спасибо, дорогие друзья.
0: Ну что ж, это Кэшмир, Bonfire.
1: Я готовлюсь устраивать джамп на вот кресле.
0: Да, Кэшмир, он любит жесткий хардстайл делать, да?
1: Как и я.
0: Ну что ж, погнали, слушаем.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Ауэр Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: А дальше тусовка
14: on DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Бармена впереди. Одна из самых смешных наших рубрик, потому как Сай звонит людям рандомно в разные организации за странными услугами. Кому звонил на этот раз?
1: Ну что же, пока мне еще не надоело искать работу, я решил замещать ее сам. Сегодня я устраиваюсь работать водителем цементовоза. Карьера, она пошла в бетон.
0: Шабашку, да, очередную?
1: Да.
0: Давай,
1: шабашка.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Хочу работать водителем.
2: Работать? А вы откуда?
3: Я гражданин России.
2: Гражданин России?
3: Да.
2: Ну, что-то голосок у вас такой не очень похож на гражданин России.
3: Нет, я родился в другой стране, но я гражданин России. Но внешне я черненький, я африканец.
2: Африканец, да?
3: Да, гражданин России.
2: Категории Е, то есть грузовиком.
3: Белые
2: когда-нибудь?
3: Это все у меня есть.
2: А на грузовой машине ездили вообще?
3: Да, я их катал в Африке долго.
2: Чего вы катали, кому?
3: Я катал такие грузовые машины в Африке.
2: Ага. Человек, наверное, не получится с Африки.
3: Я гражданин-то России.
2: Понимаете, там долго вам объясняют маршрут, сложно будет, наверное.
3: И вы удивитесь, настолько хорошо я знаю Москву. Я даже вообще с закрытыми глазами вообще вам доведу вообще куда надо вообще, понимаете?
2: То есть вопросов никаких не будет, да?
3: Вообще не будет. Это я даже хотел спросить у вас, цементовоз, да? А он седан,
2: да,
3: или,
2: да,
3: он седан или универсал?
2: Человек, наверное, все-таки не получится. Поищите другую работу, пожалуйста. Я извиняюсь, может быть, вы, седан или универсал.
3: Почему? Я правда очень...
2: седан или универсал.
3: Там крыша-то снимается? Сзади, да, снимается?
2: Крыша, конечно, снимается, человек.
3: А подушек безопасности сколько?
2: Все, как же, подушки безопасности последние модели.
3: А коробка там автомат или какая?
2: Автомат.
3: А парктроник есть?
2: Парктроник нет, к сожалению, нет.
3: А как мне такой, здоровый дур-то парковать?
2: Вообще-то я не знаю, наверное, можно.
3: Может быть, я приеду просто и вам покажу, на что я умею делать на этой машине.
2: Конечно, хорошо, без проблем. Давайте в среду в первой половине дня.
3: В среду, да?
2: Да.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Still, сибиди-бам, сибиди-ба, сибиди-ба, о-о-о.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове, по данным Яндекс, погода сегодня облачно с прояснениями. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмол». «Мебельмол».
3: «Мебельмол» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмол» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
6: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
5: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
7: Опа! 6+.
8: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу.ру». Мебель с твоим характером.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 2.

0: будильники на радио ДФМ. Буяка, буяка! Бонжорно, попкорно, ди народ! Это мой звуковой энергетик без сахара, калорий и шанса поспать еще 5 минут. Move, понедельник! Get out the way, get out the way! Это Power Bank Show!
1: Разбудильники! Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Скоро год, как шоу «Разбудильники» в эфире. Это случится 1 декабря. И для тебя это не секрет, что я до сих пор не помню наизусть телефон нашего прямого эфира. Я всегда зачитываю его с листочка. Мне это бесполезно запоминать.
0: И на эту тему я часто шучу, да, что Катя из тебя шпион.
1: Шпион из меня так себе.
0: Никакой. То есть призыв после прочтения «жечь» это для тебя не работает.
1: Или съесть, да. Я сколько номеров телефонов, вот ты знаешь, наизусть?
0: Очень хороший вопрос.
1: Ну?
0: Свой.
1: Так.
0: И еще пару человек, и все.
1: Вот, это уже, я знаю только свой. Даже мамы не знаю номер.
0: Но эти пару человек, я просто звоню каждый день, поэтому и пришлось просто выучить эти номера.
1: Но это неплохо знать хотя бы номера еще самых близких людей, мало ли что. А я вот так вот заблужусь, как песик, и не буду.
0: Но мамы я
1: без телефона.
0: Я не запомнил, кстати.
1: Да?
0: Очень длинный, там же еще нигерийский код вообще из 3 букв. Вот и там дальше, блин, прикинь, я не помню.
1: Челлендж на этот день, попробую запомнить телефон прямого эфира нашего. Плюс 7-4-9-5-9-5-6-101-2. Ну, несложно же.
0: 9-5-6-101-2.
1: Ты чисто концовки запоминаешь.
0: Это же последнее, что я слышал, то я запомнил.
1: А, давай пополам. Я начал, ты вторую половину телефона запоминаешь.
0: Давай.
1: Команда.
0: Ну, ты попробуй, попробуй сейчас.
1: Плюс 7-4-9-5. Ты не запомнил.
0: 106-2.
1: Идеальная память.
0: 9-6-1-0-6.
1: Нет. Рандомные цифры называют.
0: Хорошая, у меня память, короткая память хорошая, а дальше я уже не помню.
1: Мы с тобой те люди, которые на салфетке свой номер не напишут, просто не помнят. Так, мы точно знаем координаты, где можно отметиться и получить себе пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Наши мессенджеры, пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Вот, запомнить несложно же, правильно? Да, и запомнить, что как называется сегодняшний день, тоже несложно, кажется.
1: О, да.
0: Сейчас скажешь вторник?
1: Понедельник.
0: А, понедельник, вот, понедельник. Ну что ж, встречаем смехотерапией, потому что пока не поржешь над этим днем, то есть он тебя бояться не будет.
1: Да.
0: Let's do it, let's go.
1: Ржем совместно.
0: Да.
1: Должно полегчать.
0: Да, сначала сложно, потом легче, да? Ой, хорошо.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Мы получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Будем реализовывать.
2: Оу, let's do it. Так, кто есть кто здесь? Кристина здесь. У нас в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, моего супруга Николая. Пора на улов рыбы и... А идти рыба уже... В смысле? Рыба уже уснула вся?
1: Рыба уснула?
2: Пока на улов рыбы идти, рыба уже уснула вся.
1: Ну, подумаем.
2: Это, может быть, что-то на рыбацком?
1: Может быть.
2: Нам не понять.
1: На их языке.
2: Нам простых смертных не понять. Ладно, главное, чтобы у вас был улов, а рыбный день в России, это же четверг.
1: Четверг.
2: Окей.
1: Так исторически сложилось.
2: А ну, понедельник стал четвергом. Let's do it! Включи тусовку.

0: разбудите, пожалуйста, моих любимых девчонок. Они едут в школу. Младшей 7 лет. Ее зовут Дарина, а старшую зовут Оля. Ей 32. Ну, в смысле, жене тоже привет передает. Я желаю всем хорошего дня, прекрасного утреннего настроения. Скучаю по вам. В пятницу увидимся. Город Псков. Дмитрий.
1: Вау, Псков. Еще раз их имена. Какие?
0: Дарине привет.
1: Дарина.
0: И Оле.
1: Дарина, Оля. Включите эту совку.

0: Окей, у нас здесь Макс. Макс пишет «Урака!» Это ура.
1: Урака.
0: Да, в его стиле. «Понедельник и снова разбудилники в эфире. Скучал без...» скучал... Ладно, в выходные. Сингапур помог. Ай да гонка, ай да спринт. Разбудите, пожалуйста, Москву. Максим Московский, это у нас любитель и фанат Формулы-1, как и я.
1: Кать, Сай, у шефа день рождения. Буду поздравлять перед коллегами. Можно от вас мощную поздравлялку в вашем стиле, что прям вау-эффект? Oh. Равиль спрашивает.
0: Okay.
1: Да можно, если бы ты хотя бы сказал, как зовут его шеф. Будем просто обращаться в шеф. Шеф Равиля.
0: Кстати, как знак уважения, вот так и говорят шеф.
1: Шеф Равиля. Спасибо, да? Так да, и назовем.
0: Ну, звучит как вкусное блюдо. Шеф Равиля.
1: Шеф Равиля, ты такой аппетитный.
0: Копченая Равиля.
1: С днем рождения.
0: Let's
1: тебя.
0: Go. Happy birthday, шеф Равиля. Happy birthday, шеф. С днем варенья. Прогиб зачтен.

0: Ну что ж, скоро играем. Кат точно помнит, что за игра.
1: Сейчас будет фокус-покус. Я по памяти сообщу вам телефон прямого эфира.
0: Но ты так себя в тебе поверила, да?
1: +7 495 956 101.2. Я запомнила.
0: Сейчас проверю.
1: Я хочу тебе... Давай еще раз. +7 495 956 101.2. Звони.
0: 965-101.2.
1: Чуть-чуть ты сократил. Зачем людей путаешь? Мы ждем звонка, чтобы поиграть и вручить подарок от Radio DFM.
0: Да, не забудьте, да, код добавить, да. А то я без кода, чтобы облегчить себе жизнь. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Здесь храп ликвидируем. Так что просыпаемся как могем и встречаем этот прекрасный, а это не точно, понедельник. Let's go, включи!
1: Тусовку!

0: «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Хоромах своих аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум «Технопьюз». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО. Сага от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
8: А дальше тусовка.
15: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Yes. Хай-хай, каравай, ди команда. Это Пуэр Кофейный Альянс под названием шоу
2: «Разбудильники».
1: Здесь Латте Кэт, Катя Бодрова.
3: Пуэр Мэн, диджей Саймон.
1: О, да. Играем в «Кто там?» игру, в которой даже вопрос «У тебя пикантнее фотки есть в интернете?» пока не помог мне выиграть.
3: До нас зазвонился Борис из Новосибирска. Боря, привет.
1: Hello, Боря.
4: Доброго вам утра,
3: а
4: нам доброго дня.
3: Чего такой бодрый в понедельник? У тебя выходной?
4: А у нас же уже 12:20.
1: Прикинь, вот там день, а мы еще страдаем утро, понедельник.
3: Давай, ты делишься с нами энергией, а мы с тобой скоро подарком от Radio DFM. Надеюсь, ты победишь. Но прежде чем рассказать тебе правила, попрощаемся с Саймоном ненадолго. Сай, надевай свои наушники.
1: Ну что, сливаюсь.
3: Да, сливаюсь. Никогда я не буду закрывать за собой двери, мистер Саймон.
1: Слился, да. Сорян.
3: Вот теперь, когда Сай нас не слышит, могу тебя спросить, Борь. Есть ли какая-то звезда или персонаж, который сильно тебе нравится? Загадай его, пожалуйста, и озвучь мне.
4: Давай попробуем ежика Соника.
3: Я не знаю, кто это. Буду надеяться, что знает Саймон. А кто это?
4: Посмотрим.
3: Мультфильм, да?
4: Это из мультика, да. Синенький ежик, он еще и талисман Сеги.
3: Ага. Все, ладно. Хорошо. Будем надеяться, Сай справится с этой задачей. У него одна минута будет ровно. Будет задавать разные странные наводящие вопросы, отвечая только да или нет. Если угадает, кто там, ты подарок не получаешь. Не угадает, получаешь. Ты готов?
4: Да, готов, конечно.
3: Ну все, зовем Саймона обратно.
1: Окей, подключаюсь и вхожу в игру.
3: Давай, подключай свою интуицию и попытайся догадаться, кто там. У тебя одна минута, погнали.
1: По смеху я чувствую, что сегодня что-то легкое, да?
3: Не знаю.
1: Да? Так, как зовут уважаемого...
3: Борис.
1: Борис, окей, Борис, ты, как понимаю, персонаж?
4: Да.
1: Вымышленный, несуществующий, правильно? То есть не человек.
4: Да.
1: Так, значит, ты из кино?
4: Нет.
1: Из книги?
4: Нет.
1: Из сказки?
4: Нет.
1: Ну, а ты откуда взялся-то? Так, персонаж из мультика?
4: Да.
3: Ну да.
1: Ну, это же кино.
3: Почему кино? Мультик и кино — это разные вещи.
1: Не, мультик — это час кино-то, ребят, вы чё?
3: О, давай разбираться. Ну, окей. Время идет, давай.
1: Ну, ладно, мультик. Русский мультик, персонаж, да?
4: Нет.
1: Ага, зарубежная. Ты девушка?
4: Ну,
1: по обличье мужика? В обличье мужика?
4: Да.
1: А мужик, мультик, импортный. То есть ты в обличье, в обличье мужика.
3: Может быть, тебе цвет поможет, его цвет.
1: Ты красный?
4: Нет.
1: Ты зеленый?
4: Нет.
1: Ты синий?
4: Да.
3: Да?
1: Ну, я понял. Аладдин.
3: Аладдин?
1: Да.
3: Аладдин синий?
1: Как он называется?
3: Джин,
1: да. Ты джин?
4: Нет.
3: Но версия хорошая, кстати. Я бы даже не предположил.
1: Может, это Гамора из... Гамора из «Стражей Галактики».
3: Она тоже здесь... хорошая. Но это кино, это не мультфильм.
1: А, это не мультфильм.
3: Ладно.
1: А, смурфики!
3: Нет? Все мимо.
4: Очень рядом.
3: Пора уже признаться, Борь, кого ты загадал?
1: А, это что, Микки Маус?
4: Да, я загадал Соника, ежика Соника.
1: Соник! Блин, я понял, такой.
3: Ты знаешь такого?
1: Он же быстро перемещается, который, да?
4: Нет, да.
3: Подождите, так это в треке «Супер Соник». Это про него, что ли?
1: Вполне возможно. Если бы ты не спела без акцента, я бы сразу понял, о каком песне.
3: Боль, все отлично для тебя складывается. Ты побеждаешь и забираешь подарок от Radio DFM.
1: Yeah!
4: О, отлично. Спасибо.
1: Это прикольно, ни разу не загадывали Соника у нас, да.
3: Я еще не знаю, кто это.
1: В этой игре, да. Ну что ж, прикольный мультик, кстати, советую. Ну что ж, бро, у тебя есть секунд 8 на приветики.
4: Приветики всему Новосибирску, приветики моей семье, моим друзьям, моим знакомым. Новосибирск, Павел.
1: Yeah.
4: Страна.
3: Давай, Новосибирск, включи тусовку.
0: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу? Работаю, но не зарабатываю.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове, по данным Яндекс, погода сегодня облачно с прояснениями. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
8: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
9: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ра-та-та-та. Чао-какао. Ди-созвездие. Здесь заставляем твои чакры водить хоровод. Это шоу «Разбудильники». Встречай нашу мема-мадемуазель Катю Бодрову.
3: И мистера Саймона.
2: Let's do it. Yeah. Время мемоскопа, прогнозы, после которых можно даже деньги через порог передавать.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты комплимент.
2: Уи! Ну что, сегодня знаки услышим на языке суахили. Да, а наш полиглотка, Катя, без проблем.
3: А суахили — это сваха в Индии?
2: Возможно, но суахили — это где-то в Африке. Ну что же, переведешь, да, правильно?
3: Конечно, не вопрос.
2: Главная полиглотка. Ну что ж, поехали, хамали.
3: Овен?
2: Да.
3: С тобой весело. Это были такие выходные, после которых нужны еще выходные.
2: Но следующий знак не будет Наваи, раз Хамали уже был. А следующий знак Таури.
3: Да, телец.
2: Да.
3: А у тебя доброе сердце. Сделанное добро сегодня вернется к вам старицей.
2: Джауза.
3: Близнецы.
2: Да.
3: Ты вызываешь доверие. Сегодня вам сложно в чем-то отказать, поэтому делайте глазки, как у котика из Шрека, и просите все, что угодно.
2: Эти глазки. Следующий знак на языке суахили. Сегодня вот у нас такой досуг. Саратини.
3: Рак.
2: Да.
3: С тобой легко. Сегодня мы настолько легкие на подъем, что способны в обеденный перерыв умчать в соседний город.
2: Асади.
3: Лев.
2: Да.
3: В твоих глазах можно утонуть. А сегодня вы настроены на романтический лад.
2: Сумбула!
3: Дева? Ты как хороший трек. Хочется поставить на повтор. Сегодня вы тот самый человек, который отвечает за плейлист в компании.
2: Это так? Лев Асади, а дева Сумбула? Надо же. Так, следующий знак у нас Мизани.
3: Весы?
2: Yeah.
3: Ты такой умный. День, когда интеллектуальные способности выведены на максимум.
2: О, на максимум. Ну что ж, нга.
3: Скорпион?
2: Да.
3: Нга. Вот что мы хотим сказать. Выглядишь на миллион. И не важно, что на вас надето. Важно, как вы себя подаете.
2: Каусы.
3: Стрельцы?
2: Да.
3: Ты такой заботливый. Девиз дня: грязное помыть, голодного накормить, грустного обнять.
2: О, какой же добряк. Ну что же, да, уж я каусы уже говорил, да? Джади.
3: Козерог?
2: Да.
3: Жади?
2: Не жадина, а джади.
3: У тебя отличный музыкальный вкус. Совет простой: продолжайте слушать радио ДФМ.
2: Если только что подключился, знаки сегодня я говорю на языке суахили. Там, где я хуна матата. Далу.
3: Водолей. С тобой так спокойно. Самый теплый комплимент, в который хочется завернуться.
2: И завершают хуту.
3: Рыбы? Ты такой фотогеничный. Устройте себе фотосессию, хотя бы на селфи-камеру.
2: О, да. Кстати, много говорят про симметрию, да? То есть, допустим, сфоткалась и зазеркалишь, то кто-то лучше выглядит, кто-то хуже. У тебя что лучше работает?
3: Я помню, делала так. То есть... Вроде нормально сняла, все нравится, как только сделала зеркальную версию, вообще не то.
2: Там уже другая Катя, да?
3: Другая Катя.
2: Не наша, да?
3: С нерабочей стороной.
2: Из параллельного мира, да? Я понял. Ну что ж, все, да, сегодня? Змеиносцы пока на завтра, да?
3: Не сегодня.
2: Окей, это был Мемоскоп в шоу «Разбудильники».

0: представляет.
1: Включи разбудильники на радио DFM.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». УГРН 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
5: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес 0+.
8: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота!
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Дорогой, а что это ты напиваешь?
16: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажем. Монтажом.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
20: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
21: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Час-будильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Будильники на радио ДФМ с хорошими новостями для поклонников Формулы-1. Одноименная рубрика в эфире, где Сай погружает нас в мир Формулы-1, рассказывает про текущие гонки и делится фишками. Короче говоря, рассказывает нам про спорт, где время реально деньги.
2: О, да, это точно. А вчера под покровом сингапурской ночи на городских улицах прогремел очередной этап Формулы-1. Но прежде чем подвести итоги гонки, заправляю твой мозг одним интересным фактом из мира F1.

0: может быть, могут...
1: Не-не, там на руле вообще что-то крутят, меняют вообще. Угол атаки там, этот дифференциал там, что-то там с тормозами вообще. Все настройки меняют. И мчится вообще, знаешь, как... Ну, как знаешь, как фанера над Парижем, да?
0: Да.
1: Вот,
0: да.
1: Вот так мчатся.
0: Удивительная способность.
1: It's crazy. А теперь к главному событию, к гонке, которая прошла под прожекторами и при участии самой Ким Кардашьян.
0: Вот это любопытно.
1: Ну, прежде выясним, кто за кого болеет в нашем гоночном коллективе.
0: Давай напомним. Я болею за Шарля Леклера. Настя выбрала Ландо Норриса.
1: Ландо Норрис приехал четвертым.
0: Андрей болеет за Кими Антонелли.
1: Угу, до него дойдем чуть позже.
0: Ну и ты выбрал Пащу и Ким Кардашьян Луиса Хэмилтона.
1: Да, Луиса, который... Ладно, ему Ким Кардашьян не помогла. Он мог приехать третьим, но ошибся с выбором шин и потерял 3 позиции. Поэтому приехал шестым. Ну что же, теперь наш подиум. На третье место... Нет, третьим приехал Кими Антонелли.
0: Наше поздравление, Андрей.
1: Да. На втором месте... Шарль Леклер!
0: Мой второй!
1: Да!
0: Умничка!
1: Твой Шарль! И на первом месте его первая победа в этом сезоне – Маркс Ферстаппен!
0: Его мы знаем, но не болеем.
1: Ну, кстати, поклонников у него тоже немало. Ну что ж, следующая гонка состоится в Асашай. Понимаешь, где, да, находится,
0: да?
1: Асашай, как говорит Барат. А через 2 недели, ну, Кими Антонелли мог... Но сможет стать чемпионом мира, если он выиграет эту гонку.
0: Вангует ему, да, это?
1: Ну да, то есть досрочно может стать чемпионом. Так что следим и будем болеть. Всем спасибо за внимание.

0: Ростове, по данным Яндекс, погода сегодня облачно с прояснениями. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Бурахов Ян. Рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
4: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение? А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
2: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
1: Идея может стать проектом. Проект бизнесом. А знакомство новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, бонжур, абажур, ди-тусовка. Это энергетический пинок под зад твоей утренней прокрастинации и лени. Бодро пожаловать в добудительное шоу
2: «Разбудильники». Напомним здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. Выяснили с тобой, что память на номера телефонов у нас так себе.
1: Так себе.
2: Салфетки в ресторане не напишем. А вообще, что ты в последний раз учил наизусть? Ты помнишь?
1: Да, это было... Ну, это была песня...
2: Какая-то зарубежная, что? Хип-хоп?
1: Нет, это русская песня.
2: Зачем ты русскую песню учил? Для в караоке готовился пойти с кем-то?
1: Это на корпоративе пели. Берегите женщин, женщин, берегитесь.
2: Ага. Берегитесь? Берегитесь, женщин. Да. Женщин, берегитесь. Это очень хорошая песня.
1: Берегитесь, да. По-моему, так пела, скажется.
2: Это было много лет назад, а?
1: Да, несколько лет тому назад. Потом наизусть выучили то ли Шекспир, тоже на для корпоратива.
2: Ты же идеальный мужчина, Сай. Ты же можешь читать женщине Шекспира в оригинале. Я правильно понимаю?
1: Да.
2: Вот, а я последний раз учила там сценарий для мероприятия. Это было где-то год назад. И все. Я не помню, когда в последний раз стихотворение, например, на изусть учила. Ужас?
1: Не
2: ты
1: ужас.
2: Вспомнишь какой-нибудь?
1: Стихотворение?
2: Mm-hmm.
1: Я вас любил, любовь еще быть может. В душе моя угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. То робостью,
2: я
1: то ревностью.
2: Я не хочу печалить вас.
1: Я не хочу печалить вас ничем.
2: Отлично.
1: Дальше.
2: Все, дальше я не помню.
1: Дальше я тоже не помню. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно.
2: Дай вам Бог.
1: Дай вам Бог.
2: Любимым быть.
1: Любимым быть.
2: Любимой.
1: Любимой быть другим.
2: Ну.
1: Точка и майк дроп.
2: Поэзия шоу «Разбудильники».
1: Вот это я запомнил чуть-чуть, но не до конца, видишь.
2: Можно в стихосложении заказать пробушку, можно просто прозой. Группа ВКонтакте под последним постом пиши и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
1: Я вас не хочу печалить ничем, да?
2: Ничем, абсолютно.
1: Но понедельник наступил, и никто не ждал, поэтому у нас есть смехотерапия. Это мы точно запомним, да? Без даже напряга.
2: Очень просто. Что мы делаем? Просто хихикаем над этим днем.
1: А почему?
2: Что почему?
1: Почему хихикаем над этим
2: днем?
1: Потому
2: что он непростой.
1: Да, и когда хихикаем, нам легче становится.
2: Легче становится.
1: Да, ну что ж, трек номер два тогда будет. Это ремикс. Вот, ремикс ржавшиного трека.
2: Давай.
1: Пробуем, поем вместе, Дина народ, подключайся.
3: Хе-ха-ха.
1: Хе-ха-ха.
3: Хе-хо-хо.
1: Зима, бро, вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы и, возможно, прямой потомок Пушкина, Саймон Черный Перец.
1: Ну, читаешь ты великолепно.
2: Зиба-зиба.
1: Не только рэпчик, но и Пушкина.
2: Я еще мог быть чуть получше, но если бы подготовился, понимаешь?
1: Я готов все в следующий раз.
2: Я бы голос менял, чтобы более томным звучал.
1: Заявки на пробушку получили в группе ВКонтакте под последним постом. Видим здесь и в наших мессенджерах.
2: О, да. Так, кто этот раз появился у нас? Это Дарья. Дарья пишет у нас в мессенджере: «Доброе утро, Сай и Катя. Пробушка нужна. Новой недели же».
1: Всем она нужна, все, принято. Делаем.
2: Я неправильно прочитал, что ли? А, нужна ваша новая неделя. То есть понедельнику тоже надо.
1: Ага.
2: И этой неделе тоже надо. Ну ладно, всем надо. Let's do it.

0: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, мою дочь Тамару. Она ваш постоянный слушатель с самого детского сада.
1: Ух ты!
0: Уже девчонка пошла в первый класс и каждое утро в дороге слушает радио DFM.
1: Вау.
0: Очень любит Саймона. Сегодня ей сложно было вставать утром. Город Псков, Наталья.
1: Как ее зовут сейчас?
0: Тамара.
1: Тамара ее зовут? Mm-hmm. О, Тамара, ну, расти большой. Очень приятно, что ты нас слушаешь.
0: Mm-hmm.
1: Ты подскажешь друзьям, а я вырос на вашу передачу.
0: Тамара, ты мне этого не скажешь.
1: Ну что же, так что включи тусовку, Тамарочка. Let's go.

0: спать. Вспомни, что слушала нашу про передачу.
1: Знаешь ты, путь к сердцу женщины-миллениала. Включить просто группу демо.
0: Не говори. Но кто у нас этот раз пишет в мессенджере? Это Евгений. Разбудите, пожалуйста, моего коллегу Ивана. Он все никак не может проснуться.
1: Угу. А всем доброго утра, хорошего настроения. Огромный привет моему любимому мужу Денису Степанову. И хорошего ему дня от Лидии.
0: Денис Степанов, включи тусовку. Let's go.

0: поигрывай, поигрывай!
1: У нас впереди игра, что, за что мы ее любим, за то, что мы можем играть все вместе, и вы, и мы. «Крокодил» называется. Но чтобы принять участие в ней и забрать подарок, что нужно сделать? Отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставить любые рандомные слова в любом количестве. Именно их Сай будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио Диафан.
0: Если ты думаешь, что сейчас у нас суета, подожди, в этой игре посуетимся нормально.
1: Ты еще суету не видел.
0: Вообще, если у тебя есть суета, забудь. Сейчас покажем. Ну что же, это «Крокодил» действительно. Так что выгружайте слова, а скоро начнем. Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: В хоромах своих, аз есмь царь.
4: Каждый в своем доме царь.
3: А царским хоромам царская защита.
4: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
12: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Микрофон чек. 1-2-1-2. Нихао, обнимашкау. Ди люди. Это что? Антидепрессо шоу. Разбудильники. Напротив меня леди антидепрессо Катя Бодрова.
2: И мистер Саймон.
3: Уи! Начинаем зубастую угадайку. Крокодил. Без помощи рук, зато с максимальной нагрузкой на челюсти.
2: Готовься. Спасибо всем тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Я намеренно туда пока не заходила, чтобы Сай взял эти слова и в течение минуты объяснял мне, не используя однокоренные. На чьем слове мы остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио ДФМ.
3: Слушай,
2: что ты там удивляешься?
3: Такие слова, я половину из них вообще не знаю, что означает, но...
2: Давай, мы команда, мы справимся.
3: Окей.
2: И ребят, которые нас слушают прямо сейчас, не забывайте, принимаем участие в этой игре все вместе. Параллельно отгадываете тоже. Так. Погнали, одна минута.
3: Погнали. Как называется женская девушка из Турции? Ой, я все говорю.
2: Турчанка. Турка.
3: Турка, да.
2: Не кофе варит, алло.
3: Это не женская тур. Это не женщина из Турции?
2: Нет.
3: Так, с помощью чего ты документы туда засовываешь, чтобы он сделал копию документа?
2: Ксерокс?
3: А если ты захватываешь фото, вот это все, с помощью этого гаджета?
2: Сканер,
3: конечно же. Когда ты ходишь в магаз, тебе дают...
2: Пакетик.
3: Не, вот бумажные, вот подтверждение оплаты, это как называется?
2: Карта, кредитная карта?
3: Бумажная,
2: банковская карта?
3: Бумажное подтверждение оплаты, то есть, который
2: чек.
3: Печат... Чек, конечно же! Работа на стороне называется?
2: Шабашка.
3: А если без кап, как?
2: Подработка. Шабаш?
3: Да.
2: Шабаш – это ведьм. Ты сегодня просто зажжёшь.
3: Ты поняла, что я имел в виду? Так, на шабашку и закончишь.
2: На шабаш. На шабашке.
3: Погоди, ты имеешь в виду, что шабашка – это не уменьшительное ласкательное от слова шабаш?
2: Нет.
3: Как?
2: Шабашка – это такое, ну, мне кажется, даже нет такого определения, только чисто в устной речи используется. Шабашка.
3: Ну, шабашка – это
2: дополнительная работа.
3: На стороне, да?
2: А шабаш – это шабаш ведьм, когда собираются, и там они воротят дела.
3: Ёшкина мама. Русский язык, давай поженимся наконец-то. Я думал, реально шабаш, шабашка, только оно, ну, уменьшит степень.
2: А мы просто забыли, что ты женщину из Турции туркой назвал? Или что, почему мы это не обсуждаем? Турка. Закадрить турка, так можно сказать.
3: Дорогой дневник. Почему?
2: Женщина из Турции, не турка. А на чем мы остановились и кто прислал его?
3: Ну, конечно, на шабаш.
2: Шабаш.
3: Который, я думал, это шабашка. Ой, это Виктор Сергеевич.
2: Виктор Сергеевич.
3: Это он хозяин шабаша.
2: Шабаш тут устроил и получил за это подарок от Радио ДФМ. Поздравляем.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
1: DFM. Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку, но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас ясно и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 24 градусов выше 0. Ветер в восточном направлении 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Все официальные ремиксы «Радио ТФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И здесь Катя Бодрова.
2: О, я твой брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: А также кое-кто или кое-что, что работает без выходных и перерывов. Это DE и рубрика «Нейрогрув». Делаем музыку совместно с искусственным интеллектом на все случаи жизни. Что за случай сегодня, Сай?
2: Ну, раз тема стихотворения пошла. Вот сегодня я уже стихи Пушкина уже успел прочитать.
1: Да.
2: Продолжается, вопреки всему, да? А мы как дофаминовый отдел, да, по борьбе с сезонной хандрой, постановили, осень должна быть не серой или сопливой, а хрустальной и светлой и beautiful.
1: Mm-hmm.
2: Да? You're beautiful. Такую красоту нашли не на маркетплейсе, а в стихах Федора Тютчева.
1: Вау.
2: Yeah. Итак, внимание, внимание, поэзия встречает искусственный интеллект и музыку. Слушай, как классика зазвучала по-другому и по-новому.

0: какой осень хотим, да?
1: Диджей Саймон фьючерин Михаил Тючев с композицией «Осень». Кстати, как называется в оригинале это стихотворение?
0: «Осень хрустальная»,
1: кажется. «Осень хрустальная»?
0: Или «Хрустальная осень».
1: Это потрясающе прозвучало. Таким Тютчева мы еще не знали.
0: Да? Но, надеюсь, я что-то добавил, то есть позитивно к этому слово меня покинуло.
1: Поэзия.
0: Даже
1: классика.
0: Не поэзия, хотел сказать.
1: Ну, великому.
0: Ладно. Великому натворению.
1: Ага.
0: Творению, точнее.
1: Кстати, сэмпл такой сегодня очень популярный в социальных сетях.
0: Да, это Brazilian Funk. Да, направление музыки.
1: Спасибо тебе за этот experience.
0: От души. От всего сердца черного перца. Ребята, я же был русским банщиком в прошлой жизни. Если что. Ну что ж, это шоу
1: «Разбуди Ники».
0: Здесь осень просто хрустальная и качает.

0: радио DFM.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2020.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оператор телеком холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» НН 760-115-09.
4: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS 75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган» – инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник.
2: Катин хламник.
3: Алоха, малоха, ди ученики жизни. Сегодня первый урок недели, и хорошая новость. К доске никого не вызовут. Это шоу
2: «Разбудильники».
3: Здесь завуч по случайным фактам Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: О да, вомбаты ходят на горшок кубиками. А теперь лови еще один интересный факт в рубрике «Катин хламник».
2: Вы без этого не смогли жить бы, Сай, спасибо.
3: Теперь жизнь делится на до и после.
2: Да, в этой рубрике достаем рандомный факт, который зачем-то хранится в моей голове. И вот очередной. Жирафы спят от 10 минут до 2 часов в день. Все.
3: Что-то мало за такой длинный шею.
2: Очень мало. У жирафа одна из наименьших потребностей во сне среди млекопитающих, оказывается. Кроме того, что они мало спят, они могут спать как стоя,
3: да,
2: так и лежа.
3: Ага.
2: Это удивительное свойство. Ну, такой короткий сон связан с их уязвимостью в дикой природе, потому что им нужно быть всегда готовыми,
3: да,
2: убежать от хищников в любой момент. Но мне кажется, нужно помочь животным. Выпустить мелатонин для жирафа, чтобы восполнять гормон сна.
3: Слушай, у тебя бизнес-идея неплохая.
2: Скажи!
3: Вообще.
2: Делаем?
3: Ну, давай, конечно.
2: Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки.
3: Я войду в долю, да? Если что. Слушай, я пока тебе рассказывала факт. Я ищу название позы, в которой жираф пьет воду. Есть даже название.
2: А, он когда ножки вот так вот раздвигает?
3: Да, это поза, причем есть название из йоги. Я попробую сейчас найти, пока есть у меня пару секунд.
2: А, то есть в йоге есть...
3: Да.
2: Некое упражнение, поза, асана,
3: да,
2: которая связана с тем, как жираф пьет воду.
3: Да, если я сейчас не
2: я
3: найду...
2: Я тяну время, просто стой, скажи уже, как это называется.
3: Йоганутое название, йога. Ну, давай, найди быстро, время-то идет. Давай, йоганутая поза.
2: Я помолчу просто.
3: Йога.
2: Посмотри,
3: да, я нашел, ура! Ну. Поза, в которой традиционно рекомендуют пить воду. Нет, не пить воду, а поза, которая пьет в йоге, называется ваджарасана.
2: Ваджарасана?
3: Ваджарасана.
2: Жираф этого не заслужил.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Still. Буяка, буяка. Come on, let's go.
2: Рэп-прогноз.

0: Батя.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас ясно и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 24 градусов выше 0. Ветер восточного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
11: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Markar в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы задались вопросом, почему женщина из Турции не турка. Слушали Пушкина в исполнении Саймона и пытались найти Саю шабашку.
2: Какую?
1: Куда ты там устраивался? Водителем цементовоза.
2: Цементовоза, да.
1: Спойлер, не устроился.
2: Ну, потому что там же нет подушки безопасности. Или что-то там я искал, я не помню уже.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорят йоги, вставшие в позу жирафа, это поза...
2: Прасарита падатасана. Падатанасана.
1: Элементарно.
2: Прасарита... Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мерио Куланджа. Ди, народ, пусть на твоем пути сегодня не будет никаких преград и медведей, которые кричат: «Не садись на пенек, не ешь пирожок, ешь, кайфую и двигайся вперед». Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Обнял, насыпал позитива, улетел. Пока-пока-пока!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
20: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове малооблачно и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов. Ожидается ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой Тэнк и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект». Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15. Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
8: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ТПРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
9: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
10: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
11: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове малооблачно и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше 0, ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем Папа Пап. А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой French. Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22:00. Папа Пап. Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, Папа Пап.

0: все организует за вас. Бронь столов по номеру плюс 7 988 990 10 11 18+.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5, как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Есть вечера, которые проходят. А есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Диета.
1: Радио ДФМ. Включи тусовку.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый... Ну, хотел сказать вечер, конечно, пока еще нет. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане, роднуленькие. Доброе утро. Вот и наступил понедельник. Конечно, долгожданный, любимый, приятный и неожиданный день. Да, понедельник он наступил. 12 октября, Ростов-на-Дону, программа «Пати Тайм». Время вечеринки у нас круглосуточно. Станция для слушателей старше 12 лет. Ребята, в общем, все, что нужно, я сказал. Наш единый номер для ваших сообщений, это наш единый мессенджер 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Добро пожаловать. Так, паблик ВКонтакте DFM Ростов и прямой эфир, телефон прямого эфира, телефон студии, короче, 320-104-6. Дорогие друзья, что сегодня можно отпраздновать? Ой-ой-ой, сегодня, да. Итак, поехали. Сегодня день кадрового работника России, ребят. Наши кадровики любимые, ну, а еще они себя модно называют. Я работаю в HR. Кадровики. С вашим днем. Сегодня день защиты детей в Бразилии. Ребят, кстати, теперь вы это знаете. Ну, на всякий случай, да. День культур в Коста-Рике. Вот, и они молодцы, конечно. Иван, Михаил сегодня отмечают именины. Ребят, давайте пофанфарим. Сегодня Всемирный день борьбы с артритом. Вот. Сегодня день борьбы с курением в Армении, ребят. На всякий случай, чтобы вы знали. Так, что еще из ярких событий, друзья, значит, ну, в принципе, могу так сказать, что состоялось выступление Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Такое культовое, такое очень жесткое. Никита Сергеевич Хрущев вышел и сказал, снял тапок, и я вам покажу вас! Постучал по трибуне каблуком своего чуза. Вот, да, это такая история, ну, история очень много говорит об этом, да, историческое событие. Друзья, состоялось открытие 19-х летних Олимпийских игр в Мексике в этот день. Вот, и на экраны, ну, на советские экраны вышел фильм «Летят журавли». Действительно, очень серьезное произведение, очень серьезный фильм. Вот. Так, друзья, ну вот это все, что хотел сказать прямо сейчас. И знаете как, вот я не знаю, зачем он туда поехал. Ну ладно, поехал. Зачем он открыл? Зачем он с этими жителями, коренными народами того открытого места бусами менял на территории? Зачем это все нужно было? Не знаю. Короче, в общем, Христофор Колумб достиг, Сан-Сальвадора. И это, в принципе, дата открытия вот той всей локации, как говорят мои зумеряты, да. Чего он не заблудился, этот Колумб? Вот. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. И сегодня, друзья, хотелось бы в понедельник, чтобы было легко. Погода хорошая, звук классный уже есть, твоя любимая станция DFM. Темы пока эфира нет, но она будет. Доброе утро, поехали! Поехали!

Барам-бам-барам-барам-бам. Нормальный трек, да, ребят? Доброе утро. Доброе утро. Пришли сообщения, потянулись. Доброе утро. Ростов, ну еще раз доброе утро. Понедельник. Если у вас не 12 октября, ребят, ну, значит, вы в другом измерении сейчас находитесь. Солнце, погода отличная. ДФМ качает. Ну, в общем, все сегодня хорошо. Вы знаете, кто-то ставит себе какие-то цели, знаете, там, с Нового года, да, там, к лету или еще когда-то, или там с нового месяца. А мы сегодня предлагаем, ну, хотя бы давайте, тоже это будет где-то так, как штамп выглядеть, но я предлагаю тему раскошмарить сегодня. Продолжить фразу предлагаю вам, друзья. Значит, с этого понедельника я решил, или с этого понедельника я решила. Какие изменения? Давайте там вот без скучных каких-то обещаний, а вот что-то такое, ну, реально здравое, ну, может быть, какие-то, знаете, там не будете давать какие-то слова, вот с понедельника я все... Нет, ну, в общем, тема у нас такая. С этого понедельника я решил, или я решила. Что будет происходить, вы можете об этом рассказать, написать, поделиться своими правилами. Может быть, вы ввели какие-то новые правила. Привет, ДФМ! Большой привет передайте Марине и Андрею. Два человека, которые не могут никак примириться, поссорились из-за пустяка. Большой привет Сереге. У Сереги в пятницу был юбилей, ему 40. Серега, с днюхой. Ну, с прошедшей, Сережа. С днюхой себя, Серега. Привет, ДФМ! Моей Оленьке большой привет огромный передайте и скажите, что Максим ее любит. Оля, Максим на радио написал, он тебя любит. Мы выполнили свою миссию. Да, о, ребята, уже пошли, смотрите. Я так понимаю, что эти обещания у вас под рукой были. Итак, поехали. Ну, в общем, это новые правила. Или понедельник объявляет новые правила. Либо с этого понедельника я решил, или я решила. В общем, вот это мы обсуждаем. Вот, поехали. С этого понедельника я решил перестать воспринимать будильник как личного врага. И теперь это как-то полегче выглядит. Привет, я ввожу новое правило. Каждый понедельник приходить на работу так, будто мне сегодня вручают премию. Даже если премии не будет, но все равно с таким настроением буду приходить. Ну, слушай, как мы это проверим, Марина? Мы не знаем, но давай мы тебе фанфары. Марина решила каждый понедельник приходить с хорошим настроением, как будто бы сегодня ей должны вручить премию. А с сегодняшнего дня запрещаю на работе фразу «и так сойдет». Если делать, то нормально. Нормально делай, нормально будет, помнишь? Ты говорил, что ты шаришь в этой теме. Ну, молодец, слушай, хорошо, отлично. Решила, что всю неделю буду начинать рабочий разговор с чего-нибудь приятного. С этого понедельника, даже если мне будут звонить с претензией, я сегодня начинаю быть позитивной. Привет, Димон. Я с понедельника объявил неделю без лишних совещаний. Если вопрос можно решить двумя сообщениями, зачем встречаться? Молодец. Так. Дмитрий, доброе утро. С понедельника решила каждый день находить повод посмеяться с коллегами. У нас работа очень серьезная, как вы говорите, тревожная организация, поэтому хорошее настроение особенно необходимо. Сегодня уже начали с обсуждения того, кто опять забрал последнюю чистую кружку. Вот, ребята, сейчас, секунду, вот фанфары. Слушайте, ну вот в коллективе, ну вот... Но в коллективе, да, у нас все общие кружки, да, там нет своих, но все равно каждый уже как-то какой-то к своей кружке привык. Есть подарочные кружки на предприятиях, знаете, есть там забрендированные кружки или компания, или какая-то компания вам дарила. В общем, все, эти кружки. Но вот ты, бывает, приходишь в понедельник и ни одной чистой кружки. В лучшем случае они стоят в раковине грязные, а так они по всему офису размазаны. Вот согласен, с кружками это проблема. Ввожу правила в понедельник, чтобы он начинался не с проблем, а с возможностей. Ну, интересно, как. Сегодня сотрудники пока тренируются. Так, привет, Димон. На этой неделе, в понедельник я пока не решила, но во вторник, наверное, точно. Каждому покупателю буду говорить что-нибудь приятное. Не дежурное, а хорошего дня, а действительно что-то хорошее. Вот это тоже фраза дежурная. Хорошего дня. Знаете как? Захожу в сеть кофеен ростовских. Ну, вы их знаете. Кофейницы. Ну, знаете, все мы там бываем. Вкусняшки берем, кофейка берем себе, да, и поехали, погнали. Значит, а заходишь уже вечером, часов 8 вечера, они какие-то работают до 9, какие-то до 11 есть, да, ну, в общем, захожу в 8 вечера, все, беру кофейку, и она мне такая, хорошего дня вам! Я поворачиваюсь, зая! Зумерок там такая, знаете? Зумерок такая. Хорошего дня вам! Я говорю, солнышко, а ты видел, сколько времени? Вот, ну потом уже понимаю. Так, с понедельника я решила меньше нецензурно выражаться. Алина.
Доброе утро. Передай привет Сереге. Белоус в больницу. Говорит, ты ничего не писала. Вот пишу. Слушай, напиши ему в личку, Сережа. Она написала все на радио уже. Не больше одного сообщения за передачу. Ты одно уже написала. Все уже. В общем, Сера, она написала на радио. Привет. С этого понедельника я решил поменять сцепление на машине. Молодец.

0: Внимание, дамы и господа!
1: Tria Motors – официальный дилер автомобилей BLG в Ростове-на-Дону. Компания Tria Motors – крупный автодилер с более чем 25-летним опытом. Сегодня автомобили BLG – опора для тех, кто сам становится опорой. Опыт, проверенные технологии и строгий контроль качества делают их надежными на долгие годы. Современный дизайн подчеркивает характер, а пятилетняя гарантия – уверенность в каждом километре. BLG стабильно держит курс и на зимних трассах, и в летний зной. BLG – надежный движение. Tria Motors, официальный дилер BLG в Ростове-на-Дону. Улица Текучева, 352. BLG, Tria Motors на волне DFM. Включай движение и двигайся с нами. Знакома проблема, когда ищешь крутой подарок человеку, у которого, казалось бы, все есть. Но такое часто бывает, кстати. Ловите совет. Есть идея, бомба, пушка, огонь. Рули сюда кресло. Там большие удобные кресла-мешки. Море восторга и горы позитива. Все в наличии. Кресло подберут и соберут за 5 минут. Останешься довольным, как слон. Фиксируй адрес магазина. Чудо-кресло. Улица Странных Советов, 3.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот Катя написала: сегодня еще 12 октября, день любимых людей. Любите своих. Слушай, ну нужно, знаешь, как день любимых людей не каждый, там, каждый 12 октября, он должен быть каждым днем. То есть любить своих надо людей, да. Да и вообще людей любить надо. И вообще надо добрее быть друг другу, ребят. Давайте добрее будем относиться друг к другу. Сегодня такой, знаете, ведущий такой на радио. Доброе утро, ребята. Да, ну бывает такое. Так. Тему мы сегодня обозначили: с этого понедельника я решил или я решил. Ну, есть несколько прям действительно откровенных таких сообщений. Поехали. Знаешь так, я объявляю неделю вкусных обедов. Никаких перекусов прям с понедельника, не из холодильника, а именно первое, второе и что-нибудь третье, какой-нибудь десерт. Все горячее, все домашнее. Молодец. С понедельника запрещаю себе говорить «я устала» до 6 вечера. Вместо этого буду говорить «я сегодня очень востребованный специалист», написала Светлана. Привет, я решил всю неделю здороваться с людьми так, будто мы давно знакомы. Работает с утра, сегодня был аншлаг в лифте на работе. Так, тоже вот хорошее сообщение. Ирина, значит, она пишет: я ввожу с понедельника семейный закон. По понедельникам никто не обсуждает, как быстро закончились выходные. Оно этого не стоит. Вот это классно. Это классно. Потому что мы всем: да вот опять понедельник, выходные пролетели. Не надо, молодец. Сегодняшнего дня решил перестать говорить «надо бы как-нибудь». Если дело занимает 5 минут, делаю сразу. Объявляю неделю красивых понедельников. Сегодня пришла в красивом платье. Буду менять каждый день новое платье. Все 5 выношу в эту неделю. Мое правило: всю неделю не спорить с навигатором. Он, конечно, иногда предлагает странные решения, но сейчас я двигался по навигатору и приехал быстрее, чем планировал приехать. Решила каждый день с понедельника делать одну вещь не так, как обычно. Сегодня пошла на работу другой дорогой, обнаружила отличную кофейню. А вообще здорово пройтись по хорошей погоде в Ростове. С понедельника ввожу правило: сначала завтрак, потом разговоры о работе. На голодный желудок теперь не общаюсь. Что это? Как в кассе, знаешь. Знаете вот эти уникальные таблички? Ну, все сейчас скажут: да, я знаю. Знаете, это уникальная табличка. Вот ты подходишь в какой-то магазин, ларек, я не знаю, ну, куда-то заходишь там. Буду через 15 минут. И вот вы думаете, вот вы пришли, вот только сейчас поставили эту табличку. И человек только ушел. А может быть, вы уже пришли и конец этой таблички и стоите. И, как правило, стоите минут 30, и этот человек приходит. Вот бывало такое у вас или нет? Так, передайте привет, если есть вариант, пацанам: Слома, Олег, Андрей, Славик и Денис, держимся. Это вот так и, как ты написал, так и передай. Погода.
1: В Ростове сейчас 20 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер восточного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: А что, в меня нельзя влюбиться?
7: Что, если ты узнаешь, кто я?
8: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
9: Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
10: Что, понравилось быть человеком?
7: Человеком быть больно.
9: 6+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: ДФМ. Party time. Party time.

0: Поехали, поехали. С понедельника что я начинаю? Поехали. Ну, кстати, вот вы поддержали классика там. Ушла на базу. Слушай, ну ушла на базу, Юра. Понятно, сразу вот ушла на базу, выдает тебя твой возраст, друг. Нет, буду через 15 минут. Вот это рабочая история. Привет. Пожелайте удачи Евгению Михайловичу поменять сегодня сцепление на своем, своем автомобиле. Ну, можно написать «своем», а можно на «своем», а можно на «своей тачке», если она с названием. Здравствуйте! Начало такой перспективы. Здравствуйте! Приветствую всех. В общем, так, много всего. Макс из облачного Екатеринбурга. Привет. Прилетает, как говорится, на юге. Еще утро, а на Урале уже, в общем, все. Хочу вам, во-первых, пожелать отличного дня и настроения. Во-вторых, чтобы день прошел отлично. Большой привет передаю всему коллективу, а также ведущим, а также Сергею Сидельникову, Тимуру Мамонтову, Кириллу Ксенофонтову и Ирине Машиной. Правильно, да? Это был Максим. Максим, значит, у нас, ребята, издалека. Максим из Екатеринбурга. Доброе утро! Как там обстановка? Нормально? Вот. Макс, ну у нас, видишь, у нас немножко на юге, видишь, покороче. То есть ты там очень много длинного, ветеватого такого, знаешь, вот, ну, такого, знаешь, это как вот, когда вызывают тебя, допустим, по литературе и говорят, давай, ну, что-нибудь, я не знаю, давай, там, преступление-наказание, да, начинаем мы это обсуждать, да. Значит, преступление-наказание. И ты такой выходишь, ты должен что-то рассказать, поэтому ты, ты такой диспансер. Преступление, наказание. И потом начинаешь вот воды наливать учителю. Он говорит, давай, Диман, садись, два. У меня было такое. У меня такое по химии было, да. Так, поехали дальше. Решила эту неделю прожить без фразы «в наше время было лучше». О, ребята. Людмила. Людмила, что случилось? Вы влюбились? Потому что, ну, эта фраза, вы знаете, вот как-то она автоматически, что происходит с нами, да? Сначала нашим дедушкам, наши дедушки нашим папам и мамам говорили такое, в наше время было лучше. Потом переключились наши родители, нам начали говорить, в наше время было лучше. Вот, а сейчас многие из нас уже тоже начинают говорить, да, зумерятам нашим детям, в наше время было лучше, у нас не было пейджеров. С сегодняшнего дня каждый понедельник буду делать себе маленький подарок. Сегодня купил хороший фонарик. Жена говорит, что у меня уже много фонариков есть. Чуть не испортила настроение. Мое правило, если утром играет классная песня, нельзя выходить из дома с грустным лицом. То есть такое правило понедельника или вообще? Всю неделю я решил не употреблять, думаю, что такое. Слово невозможно. Буду говорить, интересная задача. Как хорошо! Понедельника. Хорошо! Очень интересно, поэкспериментируем. Так. Ввожу правила. В понедельник хотя бы один комплимент себе на каждый день. Себя тоже нужно как-то подбадривать. Допустим, ты молодец или все хорошо. Да. С понедельника, с этого, решил перестать торопиться там, где спешка вообще ничего не меняет. Особенно в пробках в Ростове. Вообще сейчас проехал через все с утра и нигде даже никому не посигналил. Красавец, молодец. Объявляю неделю без разговоров о том, как все устали. Но это уже насчет усталости было. С понедельника решил каждый день фотографировать что-нибудь красивое в Ростове. Сегодня поймал солнце на Большой Садовой, а вообще нужно фотографировать Ростов. Вообще, Ростов обнимаю, написал человек. Слушайте, это очень хорошая история. Вот, вы знаете, так бывает классно залипнуть, посмотреть какую-то хронику ростовскую. Я очень часто, ну, нахожу сейчас, очень часто соцсети подбрасываю, да, какие-то старые кинофильмы, кинофильмы, документальные фильмы, какие-то документальные съемки Ростова-на-Дону именно прошлого века, это там 70-е, 80-е, начало 90-х, где-то, я так понимаю, все это оцифровывается и заливается в сеть, а потом это уже в коротких видео тебе начинает прилетать. Это очень круто, ребят. Вот история города вообще вот в фотографиях, в видеозаписях, это очень здорово. Ну, кайф вот посмотреть, допустим, ну, сейчас ты где находишь, где ты сейчас стоишь? Ну, ты двигаешься где-то по Садовой, допустим, Садовая Чехова, да, ты стоишь там, вот посмотри, что там было 45 лет назад, как там люди двигались, это классно. Вот кинохроника о любимом городе, это вообще замечательно. Поехали.
1: Радио DFM.

0: недели, а точнее с этого понедельника, решил не обещать всем подряд «сделаю завтра». Когда сделаю, тогда сделаю. Не нравится, ищите другого мастера. Вот так. Владимир. С этого понедельника ввела правило каждый день узнавать что-нибудь интересное о городе, в котором живу. В Ростове живу 14 лет, мало что знаю. Но узнавай, это хорошо. С понедельника решил не соревноваться с коллегами в количестве жалоб на работу. Лучше будем соревноваться, что-нибудь веселое рассказывать, и у кого смешнее. Слушай, ну тут тоже, знаешь как, смешнее определить шутку очень сложно, у кого она смешнее. Знаешь, бывают такие шутки, весь зал молчит, а два человека смеются. А бывают такие шутки, весь зал смеется, а два человека сидят и молчат, думают, что происходит. Кто здесь? А есть шутки? Знаешь, есть шутки, есть три вида шутки, кстати. Я вот часто об этом рассказываю. Значит, смотрите, есть шутка такая. То есть человек пошутил, все сразу засмеялись, так? Это один тип людей, которые смеются. Человек пошутил, а люди посмеялись через минуту, когда поняли шутку. Вот. А есть третий тип шуток и третий тип людей. Пошутили, в зале не засмеялся, через минуту засмеялся, зато домой пришел после этого концерта шутки или там на следующий день от шутки коллеги засмеялся на следующий день. Такая бывает история. Ну, тоже хорошо, кстати, вот прям здорово. Решил с понедельника всю неделю не экономить на хорошей музыке. Молодец. Объявляю неделю неожиданных приятностей для себя с сегодняшнего понедельника. Просто сегодня купила себе букетик, а пироженка купила коллеге по работе. Вот смотрите. Опа! Вот она женская история. Смотрите, себе букетик, а коллеге по работе пироженка. Пусть лишние калории приходят мне. Ай, мои девочки, такие девочки, да? Звездочки. Тоже, кстати, вот классное сообщение, очень классное. Мое правило с сегодняшнего понедельника — не проверять рабочую почту за завтраком. Сегодня выдержал, ну тоже молодец. Тоже хорошо, вот семейные, знаете, какие-то истории есть. С понедельника решил хотя бы один раз в неделю проводить время без телефона и просто с семьей. Ввожу правило с понедельника — каждый день наводить повод для маленького праздника. Ну, находить, наводить. С сегодняшнего дня буду отмечать солнечные понедельники. Вот тоже хорошее сообщение. Решил всю неделю выходить из дома на 10 минут раньше. Сегодня не успел, но завтра точно наверстаю. Мое правило понедельника — каждый день говорить кому-нибудь искреннее спасибо. По-настоящему, а не просто так лебезить. Ух ты! Вспомнили, какое слово. Лебезить. Слушайте, ну сейчас по зумерятам, конечно, проходятся очень многие, да, там, ну, какая-то, допустим, проблема, там, они работают в какой-нибудь, ну, компании, ну, IT-компании, допустим, да, большие проблемы у IT-компании, а зумерки, коллеги, они, знаете, сердечко рисуют, говорят: «Вау, мы держимся!» Вот, вы знаете, я понял, почему так зумеры разговаривают, знаете, вот почему они не в ресурсе, не в материале, или они вот так мимиша. Знаете почему? Да они выросли просто на мультиках, вы посмотрите, мультики какие были вот эти. Там даже вот эти персонажи мультиков, они были не разговаривающие. То есть наши хотя бы как, а те вообще вот, то есть... Вот. Они же на звуках общались. Вот на чем выросли, да. С понедельника решил перестать доказывать свою правоту в каждом бытовом споре. И Илья, Илюха, красава! Вообще спорить не нужно, и никому не нужно ничего доказывать. Сейчас о погоде.
1: Погода.
2: В Ростове сейчас 20 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер восточного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Не ждите, пока ваши кредитные обязательства станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, звоните 3-9-161-61-61. 8-3-9-161-61-61. Семья Найбян рекомендует.

0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: У меня даже мама двигается под этот трек, написала Катюша. Слушаем вас, катаясь в машине по Ростову. Слушай, я тебе хочу сказать, что... надо включить еще, знаешь, что Рака Макрофон, да, Bon Funk MC, да, тоже буду двигаться. Слушайте, ну, самое приятное, что есть у музыки, это знаете как, это назад в будущее или назад в прошлое, очень резко. То есть включаешь любимый трек, неважно, какого возраста человек, возраста, да, там, 30 лет, 40 лет, 50 и так далее. Вот, если ты включаешь трек, который был топчиком в его юности, да, ну, он будет двигаться. Ну, как, ну, вот он, пожалуйста. Вот вам и пример, когда где-то ты видишь, допустим, гуляя по набережной Лазаревской вечером, часов в 9 вечера, из каждой шаурмячной или шашлычной, или там кафешки, где жарят люляшку, сидят дамы, а там музыкант в ноутбук поет песню «И снова седая ночь», и они на танцполе уже. За Юли красотули кисюль. И мужчина тоже только вышел из моря ночью в ластах и сразу в этих же ластах и танцует. Доброе утро, DFM, всем хорошего вечера. Слушай, молодец, Андрюша, как ты как-то вспыхнул и погас сразу. Ребят, вообще, сейчас уходим на обед, обедаем, а в 16:00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: от Роджера Санчеса и его визитная карточка Another Chance только что на радио DFM. Ну и какой понедельник без рекордов, скажете вы? И я буду абсолютно с вами согласен, потому что выходить на работу, знаете ли, после выходных — это уже само по себе достижение. Однако, если говорить серьезно, то российский фридайвер действительно установил новый мировой рекорд в дисциплине «Постоянный вес моноластой». На чемпионате, который проходил на Кипре, он погрузился на глубину 137 метров и вернулся обратно на поверхность на одном вдохе. Погружение продолжалось 5 минут и 2 секунды.
1: Вообще!
2: Красава!
0: Да! Всем бодрого, доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Я предлагаю, что называется, на одном вдохе провести сегодняшний понедельник.
3: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкус Вилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
6: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет безоблачно. Температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Идея может стать проектом. Проект бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
6: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Ты в моих мыслях навсегда, в мыслях навсегда, в мыслях навсегда. Ты в моих мыслях навсегда.
2: Ты в моих мыслях.
3: Ты в моих мыслях.
2: Навсегда.
3: Спорим, а тебе нравится эта работа?
2: Конечно.
3: Ты не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
2: Да, ну, я тебе не говорю, я очень обожаю колхозные треки.
3: Ну, это прям такая.
2: Как тебе трек? Что у тебя в мыслях сейчас?
3: В мыслях?
2: Да.
3: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазам.
2: Не, ну в мире-то поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
3: Что-то мы не мэчимся с миром.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+. Я вам...

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день безудержного поедания мучного, или же день обувания чужой обуви, и отправиться, например, с работы домой, поменявшись ботинками с кем-нибудь из коллег. А на следующий день, как ни в чем не бывало, вернувшись на работу, спросить:
1: чей туфля?
2: Мое.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет безоблачно. Температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России, и один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
8: В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем «Папа-пап». А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой «Френч». Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, «Папа-пап» все организует за вас. Бронь столов по номеру плюс 7. 788-990-10-11. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Саунд только что на радио DFM. Ну а если вы интроверт или хотя бы порой метите в их ряды, то эта новость точно придется вам по вкусу. Отныне в путешествиях теперь можно будет уединиться, потому что РЖД придумали новинку и уже запустили в производство капсульные одиночные вагоны. По сути, это промежуточный вариант между плацкартом и купе. Дешевле второго и спокойнее первого. Одна капсула, один пассажир. Внутри шумоизоляция, отдельная подсветка, место для ручной клади и спальное место длиннее обычного.
1: Отдохнул! Во!
0: Тогда рабочая неделя вам будет по плечу. С вами Артем Скоробогатый. Много не работайте, пожалуйста, и мало тоже.
2: Реклама.
3: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Скажи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
5: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Раздел маркетинговые мероприятия. ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
8: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
9: А теперь тусовка.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
3: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького, 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: DFM.
2: Love is all we got, so come on, feel
0: your love. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АОПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
15: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная. Во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
21: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
22: А дальше – тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что...

0: прощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Давайте, да, коротенько так. В Абу-Даби анонсировали аукцион, на котором собираются продать красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» с его подписями на подкладке и рукаве. А в Америке разработали чернила для татуировок, которые видны только под ультрафиолетом.
2: Инкогнито.
0: Так точно. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
4: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
13: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на deal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
14: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
15: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Реклама. Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
3: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
0: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплект». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
3: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
4: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
3: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
5: Опа!
6: 6+. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ох уж этот понедельник, никогда его не ждем, каждый раз наступает. Да, снова случилось, начало недели, снова нам придется трудиться, но и это можно сделать с удовольствием. Ученые здесь узнали, как именно делать так, чтобы ваш мозг не портился, а наоборот регенерировал, и для этого нужно просто находиться в тишине. Оказывается, не менее 2 часов в день. А если вообще весь день в тишине провести, а не на работе, мне кажется, жизнь станет одно удовольствие. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час хорошей музыки, и мы продолжаем ее слушать. Поехали, будьте с нами.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит около 23 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Видеть лучше. Жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Бенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Майк Дроп. Слышала?
2: Мейк или Майк?
1: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк Дроп. Есть предположение?
2: Сбросить Майка.
1: Да, молодец.
2: Кинуть микрофон.
1: Да, бросание микрофона.
2: Бросание микрофона, это так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
1: Молодец, молодец, молодец.
2: Так обрадовалась, что и микрофон врезалась.
1: И ударилась об микрофон. Это твой Майк Дроп.
2: Я бросила микрофон.
1: Да, да, да.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама. DFM.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
0: Up the next. А дальше тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: осень в самом разгаре, лето прошло. И обычно говорят, что к лету нужно приводить себя в форму. Однако, друзья, кажется, это поставили под сомнение. Если вдруг вы сейчас, так скажем, любите поесть вкусно и при этом девушка, возможно, вы все правильно делаете. Ученые здесь подтвердили, что небольшой жир на ягодицах и бедрах у девушки – это хранилище длинноцепочных полинасыщенных жирных кислот. И это, грубо говоря, влияет на память, на работу мозга. И получается, что жир на бедрах и ягодицах делает женщин умнее. Ну, тут в целом все сходится. Вы видели, сколько сейчас еда стоит? Конечно, нужно быть умным и много зарабатывать, чтобы себе ее позволять. Ну, а мы абсолютно бесплатно продолжаем слушать музыку. Надеюсь, что вы с нами. Поехали дальше.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит около 23 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Погода нереальная. Вот вообще какая? Какая погода? Нереальная погода. То есть... Конечно, хотелось бы все это перенести и на ноябрь, и на декабрь, и на январь, и на февраль, а потом раз, сразу 1 мая, и все хорошо. Вот. Всем привет, наслаждаемся погодой. Твоя любимая станция здесь, программа Party Time, вечеринка у нас постоянно. Станция для слушателей старше 12 лет, ребят. Закрывать начинаем рабочий день. У нас есть средства связи, которые работают. Конечно, работают. У нас есть единый номер для ваших сообщений 8-918-5900-469. Это наш Макс, пишите. Паблик ВКонтакте ДФМ Ростов. И есть прямой контакт 320-104-6. Все работает, да. Настроение потрясающее. Нереальное, ребят. А это как называется? Вот я сегодня хотел бы, знаете, такую тему прокачать, да? Как бы вы одним смешным словом или выражением назвали привычную жизненную ситуацию, для которой до сих пор вот нет нормального какого-то названия? Знаете, вот это, а что это такое вообще? Допустим, когда пришел на кухню и забыл, зачем пришел, знаете, да? Что это такое вообще? Или когда собирался, ну, я не знаю, зайти за хлебом, а вышел с двумя пакетами еды непонятной зачем, да, в супермаркет. Это бывает такое. Что еще? Ну, когда услышал любимый трек и начал танцевать прямо дома, домашний такой DFM-синдром. В общем, друзья, в общем, все готово. Привет, Ростов, музыкальный наш любимый город. Давайте вот сегодня прокачаем тему, поразмышляем, да. Сегодня придумываем новые слова для старых жизненных ситуаций. Ну, то есть примерно как? Вот давайте как-то обзовем, ну, не амнезия, допустим, да. Вот бывает такое, зашел же в другую комнату и забыл, что хотел. Давайте мы это как-то обзовем, как-то назовем, придумаем название этому. Допустим, эффект бабочки. То есть порхнул крылышками и забыл. Ну, в общем, сегодня мы с вами, можно сказать, придумываем тоже новые слова для каких-то старых обычных историй. Вот, допустим, человек, ну, мы вот в Ростове уже это придумали. Человек ошибся или пошел не в правильном направлении в рассуждениях. Мы как говорим в Ростове? Дал в штангу, правильно? Мы придумали это. Дали в штангу. Когда, знаешь, такой был уверен, да я знаю! Да я знаю, что там происходит. Потом, когда реально узнает, что там происходит, ну, молчит, а дал штангу. Такое бывает часто. Угу. Вот. Все сообщения, которые будут приходить, мы какие-то яркие, креативные, будем отмечать. Ну, кстати, уже пошло. Когда пришел на работу бодрый, а через 10 минут уже устал. Это понедельничный разряд батареи. Отлично. Отлично, круто. Здорово. Ну или когда открыла рабочую почту и сразу захотела в отпуск. Электронная тоска, я это называю, особенно в понедельник. Сегодня завалена была письмами, только ответила всем Ольга. Мой начальник говорит, быстренько обсудим, а проходит час. Это совещательная ловушка, не надо на это вестись. Красава! Совещательная ловушка. Ну вот уже и начали придумывать. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане.

0: Слушай, ну это вот ты сейчас Виталий, да, написал. Когда сделал что-то не так, конкретно прям что-то не так сделал, говорят, сейчас вошел не в ту дверь. Слушай, это он вошел не в ту дверь. У нас это должно быть по-другому, дружище. Не-не-не. Это вошел другой человек, не в ту дверь, мы даже о нем говорить не будем, видишь, да, всем все понятно, но говорить мы о нем не будем. А когда целый день занята, но вечером не можешь вспомнить, чем вообще ты занималась, это офисный туман, вот такое выражение у Марины. Трудовой театр – это когда сделал все за час, а потом еще 7 часов изображаешь занятость. Супер! Отлично. Ребята, вот скажите по-честному, сейчас, ну, слушателей много же у нас, да, сейчас рядышком все. Вот скажите, бывает такое, что когда вот на работе, ну, допустим, там 6-7-8-часовой рабочий день, быстренько за час все сделал, вот, а 8 часов, ну, остальное время, там, допустим, 8-часовой рабочий день, там, минус перерыв, хорошо, 7 за час сделал, 6 часов, а 6 часов у тебя остается, а ты делаешь вид, что ты что-то такое делаешь. Ты так занят. Есть такое вот или нет у вас? Так, тоже хорошо. Календарное нетерпение, у меня есть термин. Это когда в понедельник уже спрашиваешь, а когда все это закончится. Отлично. Тоже отличное креативное название придумали. Коллективная паника без причины. Это когда на работе все говорят, надо срочно, но никто не знает, зачем срочно и какой срок точный. Отлично. Ох, ребята, сегодня прям... Жаришка пошла, прям, ай-яй-яй, хорошо, поехали дальше. Далее, термины какие. Вот тоже интересный термин придумала Анастасия. Деловая тревожность. Это когда начальник пишет, есть минутка, а ты сразу вспоминаешь все свои ошибки и косяки. Согласен. Не, ну вообще это, вообще очень странно, когда тебе начальник в личку на работе пишет, есть минутка, то, конечно, говорить надо нет. Потому что начальник говорит, а что это у тебя минутка-то есть свободная на работе? Тоже хороший термин. Профессиональное присутствие. Когда на совещании киваешь, хотя мысленно уже ты где-то на пляже или вспоминаешь какую-то вечеринку. Такое тоже часто бывает. Вот особенно на больших собраниях, знаете. Ну, никогда не онлайн, да, которые у нас были там видеоконференции, все телемосты эти, да. Вот, то есть, когда вот сидишь на собрании, да, какое-то собрание такое у нас было, я работал в одной телерадиокомпании, сейчас вам расскажу. И там каждый понедельник они устраивали собрания. Причем, знаете, такие собрания были, вот они что-то выходил, а был такой человек, назначался. То есть, представьте, телерадиокомпания, понедельник, утро, и у тебя утром планерка, так называемая, она идет часа полтора. На каждую эту планерку назначался человечек, чечек такой, который мониторил, записывал и наблюдал за всем, что эта телерадиокомпания за неделю выпускала. То есть, какие были сюжеты, какие были программы, что там делали ведущие на радио и на телевидении. И назначался человечек, который вот это все мониторил, все косячки выписывал, и потом, прикиньте, он начинал, говорит, значит так, дорогие друзья, на прошлой неделе, и начинали вот разбирать всех. То есть, это такая жесткая история. Не хотел сейчас негативить, я постоянно попадал под пилораму, вот эти все, вот эти обзирающие, мы их называли, обзирающие, да. Ну, обзор, да, обзирающие. Мы их очень не любили, этих обзирающих. Вот, я постоянно попадал под раздачу. Вот, хорошо, это вот как раз профессиональное присутствие. Ты сидишь на этой планерке, смотришь на это все. Вот, слушай, кто эти люди? И что я делаю, да. Так, Юра, здесь не программа вопросов, понял, Юрий? Так, когда работаешь из дома и разговариваешь с котом, как с коллегой, удаленный коллектив, хорошо. Вот тоже классное выражение есть, гардеробная терапия. Когда в понедельник надеваешь самое красивое платье просто ради настроения. Сегодня, кстати, тема этого утром была уже. Тоже вот классно. Офисный курорт. Когда пришла на работу раньше всех и полчаса наслаждаешься тишиной. Нормально. Ребята, в общем, тема у нас, мы придумываем какие-то, знаете, на старые все наши какие-то огрехи, истории, какие-то ситуации, да, бывают старые ситуации, они постоянные эти ситуации. У нас есть там определенные названия этих ситуаций, да. А мы сегодня с вами придумываем новые названия этим всем непонятным ситуациям, которые могут происходить на работе, дома, в универе, неважно где. Поехали.
1: Реклама.
0: Хочется приятных перемен. Начните с себя. Клиника «Доктор Жуков». Твои невероятные перевоплощения здесь. Стоматологические услуги, внутрикостная дентальная имплантация, лечение и удаление зубов без поле взрослым и детям. А для преображения лица и тела – аппаратная и инъекционная косметология. Клиника «Доктор Жуков», проспект Маршала Жукова, 30/95. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Если давно присматриваете квартиру на Западном, обратите внимание на жилой комплекс «Орион», бизнес-класс, закрытый двор, большие окна, высокие потолки и подземный паркинг. А сейчас и до 31 октября 2026 года скидка до 15 тысяч рублей с квадратного метра. О, специализированный застройщик «Максимум». Проектная декларация на сайте нашдом.рф, 214 федеральный закон.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 60.

0: Итак, ребята, новые названия. Или, ну, названия, которые у вас уже отработали, но это еще никто не знает, да. Ну, обычные какие-то действия. Допустим, когда пришла на работу раньше всех и полчаса наслаждалась тишиной. Это для меня открытие было. Спасибо большое, Светлана. Она называет это офисный курорт. То есть, хорошо. Хорошо! Когда после выходных пароль от компьютера вспоминаешь третьего раза, это называется цифровой похмелье. Ну, прикольно, интересно. Кондитерская дипломатия. Это когда коллега приносит тортик, и все резко становятся дружнее. А вы замечали? Слушай, прям... Это кто написал? Подожди, где? Екатерина, Катюш, спасибо большое. Вот заметьте, да, вот бывают такие в коллективе, ну, разные отношения, да, между людьми. Ну, на работе, ну, разные. Кто-то там общается, не общается. Но когда кто-то подходит с десертиком, такие все, о, прикольно. Привет! Офисное гостеприимство – это когда на работе говоришь «я сегодня ненадолго», а уходишь последний. Документальный оптимизм – хорошее выражение. Это вот, я смотрю, офисных у нас очень много ребят и девушек сейчас, да, на связи. Когда хотел закончить проект к обеду, а закончил только название файла. Стратегическое счастье – это когда понедельник уже не актуален, строишь планы на следующие выходные. Мгновенное убегание. Вот прям формулировка интересная. Когда вначале говоришь, можешь идти, а ты уже стоишь в куртке, уже на выходе. Так, мучная карьера, тоже интересно. Мучная, ну, может быть, от слова мука, да, а может быть, от слова мука. Ну, смотрите, мука и мука. Представьте, иностранцу объяснить. Вот как перевести иностранцу мука и мука, да? Ну, вот представьте, да, а буквы одни и те же. Или, допустим, смотрите, вот представьте, да, 20 минут и минут 20 – это совершенно разные вещи, ребят, согласны? Совершенно разные вещи. Представьте, вот человек, вот иностранец, да, ему сказать 20 минут, не, минут 20. Это совершенно разные вещи. Ну как, мы не в цифрах считаем, да, это энергетический посыл такой определенный. Потому что когда говорят, слушай, ну минут 20, ты тут закладываешь до минут 40, согласны? Ну так, плюс-минус. Вот. И точно так же, как мучная или мучная, да, от муки или нет. В общем, короче, мучная или мучная карьера – это когда пришла на работу с домашними пирожками и сразу стала очень популярной. Переписочная занятость. Когда весь день отвечал на сообщения и ничего не сделал по работе. Я в понедельник пришла на каблах и к обеду вспомнила, почему люблю кроссовки. Вообще, я это сформулировала как модное раскаяние. Вероника, редкое имя. Когда включил компьютер и почувствовал себя свободным человеком, цифровое освобождение. Ну, кстати, домашних тоже очень много интересных формулировок. Значит, что такое домашний продуктовый аудит, ребят? Знаете, что такое? Это Дарья пишет. Когда открыла холодильник и 5 минут изучаешь содержимое, что там есть и нет ли просрочки там? Да. Телевизионная. Я работал на телеке, да. Телевизионная невидимость. Что это такое? Это когда пульт лежит прямо перед тобой, а ты его не находишь. И своей кричишь, зая, где пульт? А пластиковая невесомость. Это когда купила новые контейнеры, а крылышки опять туда не помещаются. Понятно? Ну, смотрите, много очень всего. Тоже классно. Руслан, знаешь, когда собрал мебель и остались лишние болты, я долго думал, как бы это сформулировать. И вот пришла мысль. Инженерный бонус. Молодец. Красава. Ну, кстати, у нас пацаны приходили, которые снимаются в русском ниндзе, да, и вот тут как раз насчет ниндзя. Когда ребенок уснул, а ты боишься даже чайник включить, это режим ниндзя, все тихо, на цыпочках. Так, ну, есть очень взрослые, нельзя, конечно. Я понимаю, что хотелось бы вам поделиться этим, но нельзя. Дальше, вот уже хорошо. Археологический перерыв. Когда начала уборку и нашла старые фотографии, все, это настоящие археологические раскопки дома. Сейчас о погоде.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Сponsor программы ООО «Формула-А Бэнк». Это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой Тэнк и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
3: Реклама. Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
4: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
5: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
8: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
9: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ох, ребята, сейчас будет разнос. Я подобрал несколько очень мощных треков. Вот прям один к одному под ваши креативы все, под ваши названия. Сейчас разнос будет, вот реальный. Четыре трека подряд, вот просто это бенгеры DFM Ростов-на-Дону, да и не только DFM Россия. Сейчас будет разнос. Как раз я понимаю, что многие только сейчас подключились. Тема у нас эфира, ну, какие-то, знаете, обычные названия, которые мы с вами придумываем. Сегодня освежим, да, или какие-то ситуации, которые происходят, мы по-своему называем. Допустим, человек, ну, вот в праздничном состоянии, мы давно приняли это уже к выражению, ну, уже часто обозначаем это, человек в ракурсе, да, человек в ракурсе, там, бабули, да, знаете же выражение, сухопяточки, вот, губобровки, ну, вот, классно, классно, человек там, допустим, дал в штангу, вот, есть выражение, все. И мы сегодня новые. На любые ситуации, что у вас происходит. Ну, должно быть креативно, весело, вот так, по DFM-ски наш. Вы знаете, я сейчас наткнулся на письмо Антона Павловича Чехова. Он писал своему коллеге письмо 28 июля в 1893 году. Вы представляете, сколько лет назад? Как это было? Из письма, вот послушайте внимание, письмо своему коллеге-другу от Антона Павловича Чехова. Вот он что пишет. Вам хочется кутнуть? Ну, кутнуть — это погулять, да, кутить, да? Ну, то есть вот есть такое, да, будем кутить. Ну, такое очень древнее и в кинофильмах было. Помните, да, фильм «Обыкновенное чудо», когда дядя Женя Леонов играл царя, короля, точнее, да, и он говорит, сегодня буду кутить, приготовьте сюрвизы и так далее. И вот Антон Павлович Чехов спрашивает у своего друга, ему же отвечает на вопрос в письме. Вам хочется кутнуть? А он, ну, и продолжает. Это же письмо, да, в одном направлении. А мне ужасно хочется. Тянет к морю адски. Это в 1893 году написал Антон Павлович Чехов. Пожить в одном или в другом городе у моря одну неделю, потом другую неделю в другом городе, для меня бы было истинным наслаждением. Дома хорошо, но на пароходе к морюшку, кажется, было бы в 1000 раз лучше. Свободы хочется, моря и денег. Нормально? Отлично. Это Антон Павлович Чехов. Сидеть бы на палубе парохода, смотреть на море, смотреть на чаек, трескать напиток для взрослых из винограда, беседовать о литературе, а вечером дамы. Антон Павлович Чехов, ребята. Все. Все свободны. Так, поехали. Это я нашел реально. Знаете, как сейчас такое выражение? На просторах интернета нашел. У меня одна говорила Зинка. Нет, не та, которая у нас на погоде. Так, далее, что еще из выражений? Гастрономическая надежда. Это когда холодильник пустой, но ты все равно открываешь его, глянуть, может, все появилось. Однозначная база у многих. У вас бывает такое? Вот знаешь, холодильник пустой, но все равно подошел минут через два, открыл, может, что появилось там. Может, профитроль какие-то лежат. Или гауда. Кулинарное исчезновение. Когда приготовила ужин на 3 дня, а семья это все съела за 1 вечер. Родительский экзамен. Я так называю, когда ребенок просит помочь с уроками, а ты сам ничего не понимаешь. Это экзамен для родителей. Так, декоративная жадность. У меня такое очень часто бывает. Я покупаю красивую свечу, и ее жалко зажигать. Вот, пожалуйста. Так. Смотрите, очень серьезно, у меня есть товарищ, мой друг, который, ну, прям профессионально, с научной точки зрения, прям вот, ну, прям как науку это воспринимает, тайм-менеджмент, да, вот он прям им серьезно занимается. Вот есть такое выражение, я не думал никогда, Стас присылает, собачий тайм-менеджмент. Знаете, что это, Дмитрий? Это когда пес принес игрушку ровно в тот момент, когда ты сел отдыхать. О, молодец. Так, дальше. Тоже хорошо, тоже здорово. Гардеробная загадка. Когда купила 10 новых вешалок, а все равно места вещам не хватает. Куда деваются вешалки? Вот. Тоже хорошо. Ну, знаете, конечно, такие еще очень человеческие, допустим, телефонная растяжка. Это термин, который придумала Евгения. Когда подруга позвонила на минутку, а вы разговариваете 1.5 часа, это телефонная растяжка. Тоже хорошо, значит, тарелочная дипломатия. Сейчас тарелочницы, алло, вы с нами сейчас? Сейчас многих тарелочниц таксисты могут вести, ребята, уже куда-то в точку Б. Итак, внимание, тарелочницы. Есть такой термин, придумала Маргарита. Она придумала термин такой, тарелочная дипломатия. Это когда мужчина сказал сказал, я не голодный. А потом съел половину и моей порции. То есть все свое и моей.
1: Ну так.
0: Доброе утро, тарелочница. А, кстати, у тарелочниц сейчас пока доброе утро. Так, супермаркет, супермаркетный азарт. Это когда жена попросила купить хлеб, а ты принес 10 пакетов непонятно с чем. Сейчас Сережа будет. Внимание.

Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО Сбербанк 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: DFM. Радио DFM.

0: Понедельник, 12 октября. Смотрим, что сегодня по праздникам и по событиям, друзья. Сегодня отмечается Международный день дайвера. Любите понырять, мы вас поздравляем. День логиста также. Еще сегодня день кадрового работника России. 108 лет празднику, представляете? Также поздравляем. Еще сегодня день шоколадных сюрпризов. Сюрпризы мы любим, особенно шоколад. Да, вкусно поесть, кто откажется. И еще сегодня день закрытия дачного сезона. Ну, что-то мне подсказывает, что с холодами многие и так уже перестали, но настоящих дачников это вообще не остановит. Ну а нас ничто не остановит в прослушивании музыки. Привет, меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше.
1: Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
4: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант». 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений.
13: Узнай специальные условия у официальных дилеров.
12: G-Land. Твой выбор. Твой характер.
14: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
15: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
5: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
6: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
7: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125 770 на 15 56. 68, Москва, улица Тимирова, 11, акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Пароль.
5: ВТБ для бизнеса.
19: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
10: А второе?
19: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Помните, вы хотели начать новую жизнь. Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: И еще один классный трек с вами послушали, друзья. Хочу напомнить, что не только здесь мы можем этим заниматься. Есть еще и наш сайт dfm.ru, а также наше мобильное приложение. Там тоже можно заценить все наши интернет-станции. Более 50 штук, разные музыкальные направления, жанры, диджеи. В общем, если у вас сейчас какое-то особенное настроение, обязательно скачивайте или заходите на сайт и слушайте вместе. Ну а здесь далее вы можете услышать Юлю Погу и Диму Попова. Именно они проведут с вами вечер. Ну а я на этом прощаюсь до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Пока, друзья.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор.

0: починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем «Папа-пап». А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой «Френч». Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22:00. «Папа-пап», Максима Горького, 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, «Папа-пап» все организует за вас. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+.
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
1: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова, 5, Новая Земля, 18+.
3: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307 8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: ДФМ.
8: Радио ДФМ.
9: Радио ДФМ.
8: Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DSM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже заматываю голову полотенцем после душа и тоже зимой часто иду в ванную не чтобы помыться, а чтобы погреться. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 12 октября 2026 года. Это понедельник, день тяжелый и праздник чистого стакана. Ну, понятно, после выходных помыли, поставили на полку и забыли до следующих выходных. День закрыт. Открытие дачного сезона. Сегодня как грустно, боже мой. Такое ощущение, что только недавно совсем весна была. Вот почему лето пролетает мгновенно, а зима тянется, как три таких лета?
2: Да ужас.
1: День шоколадных сюрпризов. День мясорубки сегодня. Наша самая любимая мясорубка железная. Там, видите, к столу ее прикручиваешь, все может испортиться, все может уничтожиться, но мясорубка будет жива. Ее надо передавать из поколения в поколение, я считаю, как реликвию, как раритет, как память о предках. День кадрового работника в России. Отдел кадров. Девочки. Там еще мальчики у нас есть, кстати, в отделе кадров. У нас один мальчик.
2: Да.
1: Поздравляем. День логиста, международный день дайвера. Также у нас сегодня день Феофан Милостивый. Кириак Отходник, Феофан Осенний. Что это значит, понятия не имею, но что-то, видимо, очень важное по нашей славянской традиции. Ну и, друзья, поскольку сегодня закрытие дачного сезона, мы решили выяснить у вас следующее. Как вы считаете, что умеют только наши дачники? Ну, вот есть всякие там зарубежные дачники, а есть наши. Наши. И у наших вот свои собственные скиллы, свои разработки. Потом дачники, например, современные будут отличаться от дачников, ну, миллениалов, например, или уж тем более бумеров. А почему? А потому что в наше время была программа «Очумелые ручки». И мы точно знаем, как из подручных материалов и скотча сделать все, что угодно.
2: Баню, например.
1: Да, абсолютно легко, на изи. Так, что умеют только наши дачники? Ну, во-первых, наше ноу-хау – разжигать мангал под дождем. Если мы приехали на дачу с мясом, и мы хотим шашлык, ой, поверьте, ничего не остановит от слова. Мы один раз на веранде прямо делали это. Причем на такой маленькой веранде. Мы все боялись, что мы сейчас здесь все подожжемся вместе с дачей. Но, тем не менее, все равно аккуратненько пожарили мы этот шашлык прямо на веранде под проливным ливнем буквально оказались. Так, а собирать колорадского жука за деньги. Ну, это из детства.
2: Ну, это да.
1: Это чисто первый наше день. Ноу-хау. То есть, если ты хочешь заработать денег, тебе 7 лет, и ты в 90-х, ты можешь подойти к бабуле и сказать, а может, сделка? И, скорее всего, она согласилась бы. Так, ну и, конечно, классика. Из бутылок сделать лебедя и пальму.
2: О, и из шин.
1: Из шин это... старых. Ну что вы, это же класс. Это, я считаю, должно быть уже как-то вот кодекс дачника. И там рецепты все. Как что сделать правильно с точки зрения дачного братства. Друзья, что умеют только наши дачники? Обязательно пишите.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте номер для сообщений через МАКС 965-115-515 и приложение Радио ДФМ.
1: По-лучшему мы, конечно же, отдадим наш суперкрутой фирменный подарок от DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Первая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна, наименование оборудования, аутер телеком комплекс. Угарин 106-500-900-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
13: Дальше тусовка
14: on DFM,
13: потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, у нас тут третий лунный день в 9 утра стартанул и, соответственно, будет с нами до следующего уже утра. Третий лунный день характеризуется средний день, неплохой, нехороший, такой достаточно спокойный. Кстати, энергия пространства сейчас такая тоже апатичная, скажем так. Но при этом, что нельзя делать третий лунный день ни в коем случае? Предаваться лени и апатии, застой энергии способен как-то вот вас заболотить энергетически. То есть застой энергии подобен стоячей воде, которая быстро мутнеет. Позволять страху сковывать ваши движения сегодня тоже нельзя. Сомнения сегодня главный враг успеха. Проявлять злобу, ввязываться в пустые ссоры. Это в любой лунный день не особенно надо. Но, тем не менее, сегодня агрессия прям вернется быстро вам бумерангом, ударить может по самому больному. Также работать на износ без смысла. Активность должна быть целенаправленной, а не хаотичной. Странно, каждый раз, когда я говорю про работать на износ, мой коллега ржет. Ты знаешь, вот я иногда смотрю Прохора Шаляпина, вот думаю, наш. Я думаю, что нам нужно повесить его портрет здесь.
2: Кстати, да, правда. Так подмигивать ему периодически.
1: Да, не для работы создан я.
2: Ну, вообще, понедельник, конечно, идеальный день, чтобы имитировать вот эту промо-деятельность, как-то изображать ее себе, но вот работать тяжело.
1: Понимаешь, дело в том, что имитировать мы научились активно. Особенно, когда нам говорят, на радио трудно, наверное, работать. Мы говорим, да. Да, ну что вы, конечно, да. Ну что? Тратить ресурсы на сиюминутные прихоти. Энергия денег сегодня требует уважения и стратегии. Так, что можно и нужно делать третий лунный день? Смело браться за сложные задачи, которые раньше пугали. Оттачивать свое мастерство. Ну, даже вот если это хобби какое-нибудь. Сегодня хорошо бы, например, там, ну, вдруг вы пазлы собираете. Ну, пособирайте сегодня активно. Очищать пространство огнем свечи или благовониями. Сжигаете ментальную грязь. Таким образом, в этот лунный день это очень сильно помогает очистить пространство. Ну, что такое очистить огнем? Например, походить со свечкой по квартире или, например, с благовониями. Также заниматься телесными практиками хорошо, объединяться с единомышленниками. Коллективная энергия сегодня способна свернуть горы, визуализировать цели, делать реальный первый шаг к ней. Магия сегодня творится руками. Ну и мудрость этого дня, под лежачий камень вода не течет. День будет склонять вас к ленности, к апатии, но вы не должны поддаваться. Это и есть проверка Вселенной на стойкость. Погода.

0: вспоминаем тему, друзья.
1: Что умеют только наши дачники, сегодня обсуждаем именно это. Сегодня, кстати, день закрытия дачного сезона.
0: И, конечно же, ну, некоторые сообщения уже пришли, зачитаем. Получать удовольствие от долгого каторжного труда. Вот это только наши дачники умеют. Особенно мне нравится. Нет, я там, знаете, я только цветочки посажу. Газон. Будет газон. Я не из тех, кто вот эти вот теплицы, вот эти вот все картоху еще. Спокойно в магазин пошел, купил. Зачем вот это вот париться? Приезжаешь к ним через 2 года в гости. Да, у них там уже 4 теплицы. Картоха и вообще все абсолютно засажено. Да, подсолнухи уже стоят вместо цветочков. И они такие счастливые ходят и рассказывают, где у них рассада принялась лучше всего. Понимаешь, вот так вот. Так, работать с песнями на всю дачу. Дальше. Только у нас на дачах могут огурцом лечить геморрой. Но это знаменитые люди интернета называются.
1: Можно попробовать. А поможет или нет?
0: Вопрос большой, да. Также. Нет, на самом деле есть еще люди, которые самые разные жидкости пьют. Но мы не будем об этом. Там, если почитать вот эти советы знахаря, там очень много всего странного, как минимум. Ты можешь... Нет, вы знаете, лучше к врачу в таких случаях. Это тот момент, когда все-таки самолечение, мне кажется, может привести к большим неприятным последствиям. Также только наш дачник будет искать, где вырыть колодец с помощью спиц для вязания. Это вот когда ты ходишь вот так вот, проверяешь энергетическое поле.
1: Есть вода или нет воды, да, здесь.
0: Да-да-да. Только наш дачник умеет мариновать даже сорняки. Только наш дачник жарит шашлык на обрезанных ветках, битый кирпич использует как дренаж, из дуванчиков делает удобрение, из ненужных веток плетет кашпо, скошенной травой мульчирует грядки.
1: Боже. Все в точку.
0: Да, ты в
1: видимо,
0: курсе?
1: Да, заядлый
0: точно.
1: Дачник.
0: Только наш дачник умеет сажать картошку по фэншую. Ну, а тут, извините, тут если вы выберете какую-нибудь сторону слишком светлую, то сгорит, слишком темную заболотится, ничего не вырастет. То есть там надо найти действительно какое-то такое место, которое со всех сторон будет идеальное. Это целая наука, о чем вы говорите. Я считаю, что наши бабушки, они упускают какой-то момент. Должен быть, знаете, такая должна быть профессия, типа... Ну, есть же дизайнер, да, который приезжает, например, ландшафтный дизайнер, который может красиво сделать грядки, ну, сделать свою красивую там горку какую-нибудь и так далее. А вот должна быть такая бабуля, которая за деньги придет и расскажет вам, значит, здесь даже не тратьте время, оно у вас точно здесь не вырастет. Вот вам надо вот это вот посадить, вот здесь хорошо взойдет, да. А вот тут вот, именно здесь, надо поставить тепличку, потому что если вы поставите в той стороне, она у вас потом, когда вода поднимется, она у вас вся заболотится. А так будет нормально. Вот, понимаешь, вот должен быть такой человек с опытом, который может этот опыт продавать на даче.
1: Да вообще, бабулям надо блоги такие вести, конечно. Или хотя бы помогите, если есть у вас такая по соседству бабуля.
0: Да, это, кстати, очень полезно, потому что есть вещи, которые, ну, уже люди накопили со временем, как, что, правильно. А есть, когда ты своим трудом, ну, по сути, эти ошибки преодолеваешь. Ну, это же обидно. Ну, представьте, еще ладно там посадить что-то однолетнее. А если ты не там посадил, например, дерево, или не то дерево, или неправильное.
1: Да так же парник не там воткнул.
0: И все. И все, и хана. Только наш дачник везет старые вещи на дачу, а не на мусорку. Ну, во-первых, у каждой вещи существует свой путь, своя реинкарнация. Понимаете, сначала вещь живет в доме на лучшем месте. Ну, или в шкафу на лучшем месте. Или если это вещь, то она стоит на самом лучшем месте. Потом она плавно переезжает на антресоли. Вот. А с антресолей она чаще всего переезжает на балкон или в гараж, если он есть. Ну, а потом уже на дачу.
1: А вторая жизнь уже на третьей или четвертой.
0: Начинается. Там уже она тоже на видном месте, понимаете, стоит. Потому что на даче уже как будто бы можно поставить старую видеодвойку на видное место. Также, что еще есть?
1: Да нам уже пора закругляться, чтобы переходить к игре. Будем проверять вашу интуицию. Звоните прямо сейчас перед игра методом тыка 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
6: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: А что, в меня нельзя влюбиться?
12: Что, если ты узнаешь, кто я?
13: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
2: «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
14: Что, понравилось быть человеком?
12: Человеком быть больно.
2: 6+. Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
15: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: тыка.
1: Камон, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: С трудом дозвонился Денис из Воронежа, но он с нами. Денис, привет.
3: Привет, привет.
1: Денис, мы рады вас приветствовать. Как вы считаете, что вот могут только наши дачники?
3: Ну, дачники могут что, закрыть на выходные, приехать и открыть на следующие выходные.
1: Да, да. Вообще, мне кажется, что вот это закрытие сезона дачного, для кого оно закрытие?
2: Да непонятно.
1: Мы, если захотим, мы и в минус 40 шашлык пожарим, правильно?
2: Мы закрываем, чтобы открыть что-то новое, как сказал Денис.
1: Да, все будет нормально. В конце концов, можно посидеть у батареи.
2: Батареи,
1: да. Итак, прямо сейчас будем задавать вопросы, нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что у близнецов одинаковые отпечатки пальцев?
3: Нет.
1: Правда, что мармозетка – это карликовая обезьяна?
3: Нет.
1: Правда, что изначально отвертка была изобретена для выковыривания гвоздей?
3: Да.
1: Правда, что каравай традиционно подают на день рождения?
3: Нет.
1: Правда, что степень жирности масла определяется по шкале Маслоу?
3: Ой, да.
1: Отлично! Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. И напоминаю, больше трех ответов – это результативно и подарок.
0: Ваш уровень интуиции равен трем.
2: Вполне, вполне,
1: отлично,
2: Денис.
1: Отлично, конечно, мы аплодируем.
2: Вручаем нашу фирменную кружку.
1: Ну и правильные ответы какие же были? Правда, что у близнецов одинаковые отпечатки пальцев? Нет. Правда, что мармозетка – это карликовая обезьяна? Денис, запомните. Да, есть такая обезьяна. Да. Маленькая совсем. Вот такая прям микро-микро обезьянка. Правда, что изначально отвертка была изобретена для выковыривания гвоздей? Да. Правда, что каравай традиционно подают на день рождения? Нет, это свадебный хлеб. Ну и правда, что степень жирности масла определяется по шкале Маслоу? Нет, а Абрам Маслоу – это человек, который придумал пирамиду потребностей. Это психолог известный. Так, давайте еще раз поаплодируем.
2: Денис.
1: И, конечно же, подарим вам 10 секунд на все приветы.
3: Привет, хочу передать, конечно же, вам DFM, всему Воронежу и там, где я работаю, это фирма Angstrom.
1: Ну, все, отлично, засчитано, ура!
0: Радио DFM. DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
4: Хочет?
5: Хочет, что это?
4: Имеет отношение к коже.
5: К коже? Нет.
4: Кожаной куртке? Там.
5: Это живая замена будильнику.
4: А, пошочина,
5: что ли? В деревнях.
4: А, кочет.
5: Кто орет по утрам?
4: А, какой-то животный петух?
5: Да!
4: Да ты что?
5: Старое русское слово, но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
4: Кулно, но если кочет, но он тогда на коче-коче-коче-коче-коче-каре-кует, наверное, да?
5: Коче-каре-кует. Возможно. А может, это коуч для петуха? Будь петухом.
4: Петушинный коуч. Это вообще, это ново.
5: Петушинный коуч.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оберегайте.
13: лето. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
18: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
19: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
20: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
21: У меня дело выгорело.
22: И сам я выгорел.
23: Это не дело.
24: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
25: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
26: Вы владелец бизнеса.
27: А значит, работаете за...
28: Троих.
29: Четверых.
30: Пятерых не хотите?
31: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
32: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас мы, конечно же, продолжим обсуждать нашу тему. Как она звучит?
1: Что умеют только наши дачники.
0: Только наши дачники говорят «привет, сосед», и все слово в слово, и все слово за слово уходит этот сосед чуть ли не под утро. Особенно мне нравится, как через забор начинаются эти общения. Повиснут оба на заборе, и давай там все перетирать. Наши дачники могут насажать столько овощей, что потом едим всей улицей. Наши дачники могут закрыть сезон, но приехать на следующие выходные и открыть его заново. Только наши дачники любят давать советы обо всем на свете. Кстати, раньше, опять же, насколько я помню, был этот перелесной календарик. И там все было для дачников. Вы знаете, что, оказывается, даже морковку надо сажать по правильному лунному дню? Да, иначе она будет мелкая и невкусная. Вот. Огурцы, для них тоже есть специальный лунный день. И календарик перелесной обо всем подсказывал.
1: Да.
0: Да.
1: Это просто замена интернета была. Какая-то...
0: Да. Знаете, какое самое популярное, мне кажется, слово было вот в этом календарике? Навоз. Потому что там каждый день надо было где-то что-то да прикормить, понимаете? Это сейчас уже происходит все беззвучно, в смысле без запаха. Вот, потому что есть самые разнообразные эти прикормки.
1: Химия одна.
0: Но опять же, любая бабушка вам скажет: ой, я не признаю химию эту вашу. Не надо нам. Вот навоз народно, хорошо. А потом скажешь: фу, бабушка, ну воняет же. Где воняет, там и пахнет. Это цитаты великих людей. Только наши дачники могут захламить весь балкон, что не найдут. Ой, весь балкон, всю дачу, что не могут найти там ничего. Только наши дачники могут везти свою рассаду в автобусе через весь город. Или, знаете, ладно, в автобусе рассаду. Я лично видела, как мои друзья в очень люксовом автомобиле, который стоит дофигище просто. Ну, то есть 10 миллионов плюс. И они в белом салоне кожаном. Кожаный белый салон. И они везут рассаду на дачу в нем. Вот, нет, надо было... Я так понимаю, что это была идея все-таки жены его, потому что он, ну, у него почему-то были очень глаза вот в слезах. Какое-то, знаете, было такое обреченно несчастное лицо этого моего приятеля. Да, он просто смотрел на это все так, что... Ой, да мне уже плевать, мне этот мир абсолютно понятен. Я ищу только одного покоя, умиротворения и вот этого слияния с бесконечным вечным. А она в этот момент: Сережа, ты аккуратней, ты понимаешь, ты помидоры сейчас примнешь. То есть то, что у него салон сейчас пойдет по одному месту, это наплевать, а помидоры примять. Вот это преступление века. Ну, знаете, не каждые помидоры бизнес-классом ездят. Понимаете, некоторые люди до этого момента не... А помидоры, да. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное. On DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
2: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу. Пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Спасибо. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
7: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: поаплодируем всем, кто вместе с нами проводит вечер понедельника. Как я люблю пробки! Как я люблю вообще, когда люди вот стоят на красном. Это такое чудо. Причем, понимаете, да, что когда я там стою, я, конечно, пробки ненавижу.
1: А потом загораются зеленые и все равно все стоят.
0: Я ненавижу пробки, когда я там стою, но я обожаю пробки, потому что именно благодаря им вы не доехали еще домой и слушаете нас. Что бы мы делали, как говорится, если бы дороги были свободны? А так мы вас все приветствуем и, соответственно, провожаем до дома.
1: И обсуждаем тему, что умеют только наши дачники. Оказывается, сегодня день закрытия дачного сезона.
0: Выращивать помидоры, как своих детей, а потом раздавать их всем подряд со словами: ну возьмите, а то пропадут. Дачник — это состояние души, где урожай важнее ремонта в доме, а компостная куча — предмет гордости. Наш дачник только умеет делать такую хреновину, что глаз дергается и все слезится. И это считается круто.
1: Хреновина — это не вещь, на всякий случай. Это приправа.
0: А она хреновина или хреновина?
1: Оно, и все зависит от вкуса.
0: Да?
1: Чего не больше.
0: Если хреновая хреновина, то хреновая. А если хреновина, то хреновинная. Винная. О! Но, кстати, этого там нет. По-моему, она делается из... Там много чеснока, помидора, да, и все.
1: Ну и хрена.
0: А, и хрен. Боже, простите, самое главное, ты и забыла. Так, умеет быть узнаваемым на лицо, потому что постоянно на грядке кверху попой. Быть неузнаваемым, да. Только наш дачник грызет огурец на даче, не помыв. Но я искренне не понимаю, зачем мыть? Ну, я понимаю. Мне моя там тетя, она постоянно говорит: да помой ты хотя бы. Я говорю: а зачем, если я вот только сорвалась? Она говорит: ну оно же там в земле и так далее. Так, а мне внушили с детства, что от грязи морда ширше.
1: Как больше грязи, да ширше рожа.
0: Иммунитет работает. Понимаете, нельзя есть все продезинфицированное. Нельзя все, чтобы вокруг было прям абсолютно чистым. Потому что тогда ваши иммунные клетки не будут себя защищать. Они не будут тренироваться. Мы им тренировочку так раз с огурцом. А они, оп, все включились, и все хорошо.
1: Дачный фитнес такой вот. Роман Малащев утверждает, что только наши дачники — это отдельная цивилизация. Все могут что угодно собрать и починить, и всего, что сломано и разобрано.
0: А только наш дачник умеет сделать умывальник из холодильника. Я, кстати, тоже видела эту историю. Это очень прикольно выглядит, правда.
1: Умывальник
0: из холодильника. Значит, как вы берете, ставите внутрь, закладываете вот эту вот штуку, которая такая, ну... Вода там надо рукой делать.
1: А вот снизу, да, так поднять, чтобы пролилось.
0: Да, а внизу ведро. И чтобы это не было вот так вот нагле, они просто в старый холодильник. А почему в старый холодильник? Потому что, ой, холодильник собираемся выкинуть. Уже, не, ну, все уже не пашет, там мотор погорел. Так давайте мне на дачу. Так он не работает. Нормально, на даче нормально все. И у них это стоит по 5 холодильников, которые не работают. Вот они так это приспосабливают.
1: Ну, там два варианта. Либо умывальник, ну, либо мангал там по-любому.
0: Что-то будет, должно что-то быть, будет. Да. Настоящего дачника всегда приветствуют колорадские жуки и слизни. Кстати, слизни. Какое-то нашествие. Последние где-то лет 5 очень страдают. Вот, по крайней мере, Московская область, Ленинградская область. Я не знаю, как вообще везде. А, Воронежская область, это я точно знаю, страдает. Видимо, и Ростов, значит, рядом. Ну, то есть получается, что какие-то слизни, они огромные, они буквально сожрать могут абсолютно все. То есть раньше была проблема с колорадским жуком, а теперь вот эти слизни.
1: Итальянские, что ли, по-моему?
0: Откуда это их привезли, непонятно как. А это вот ваши все китайские рестораны. Понимаете, вот так вот, да? Вот Китай. Кто-то, видимо, решил попробовать, думает, сейчас мы тут устроим, китайская кухня, все дела, тайская, какая там еще, где там все это едят. Вот. А они, видимо, уползли на наши дачи. Теперь мы все готовить-то их не умеем, поэтому... А потом они говорят, кстати, так нет-нет-нет, они там говорят, что какие-то заразные, там еще они какие-то болезни переносят.
1: Да, нет, там спасения вообще нету.
0: Кошмар.
1: Ползали этим летом.
0: Да, поэтому вот мне кажется, что да, надо как-то подумать о том, как бы от этого избавиться уже. Значит, все выходные, только наш дачник может вставать в 6 утра, копать, полоть, сажать и называть все это отдыхом. Только наш дачник не знает, кому подарить кабачки. Вот как считается, если ни один человек за сезон не предложил вам кабачка, ну, значит, нет у вас друзей. Все. Значит, пора начинать поиски друзей, которые все-таки подарят вам кабачок.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Расскажем подробно прямо сейчас про третий лунный день. Кстати, именно третий лунный день сейчас у нас в активности. 9:21 утром он стартанул. Ну и, соответственно, до завтрашнего дня он уже будет актуален. Ну, в принципе, мы про третий лунный день все сказали. Может, уже про четвертый поговорим?
2: Конечно.
1: Давайте про четвертый, потому что вот, да, в 10:45 стартует утра четвертый лунный день. И, соответственно, уже все завтрашние лунные сутки уже будут проходить под его влиянием. Символ четвертого лунного дня – древо познания. Считается, что в этот день можно и нужно выбирать между хорошими и плохими вещами. Именно не компромиссно, а вот именно или черное, или белое. Всегда следует тщательно взвешивать и обдумывать свои решения, действия и слова. Кстати, в этот период снятся вещи и сны, но это уже завтра вам будут сниться. Сегодня еще такие, обычные. Значит, отличный день для работы в саду, кстати. Вот написано. Также по поводу любви. Очень хорошо в этот день подарить своей второй половинке какие-нибудь романтичные впечатления. Ну, может, ужин сварганить. Понимаете, даже яишенка, которую приготовил любимый человек, она же вкуснее. Ну, она как-то вот приятнее всегда. Поэтому что-нибудь сделайте такое легкое, но приятное. Вот, например, смотрите, взять, например, цветы. Да? Можно лепестки где-нибудь найти, у кого-нибудь отжать, ну и так далее.
2: Это можно завтра по лунному календарю отжимать?
1: Нет, ну понимаете, например, можно купить прям мешок. Кстати, он копейки стоит, вот если в цветочных магазинах, можно мешком покупать. И ей ванну сделать, например, с лепестками. Для этого не обязательно целые розы покупать, просто вот в мешке вот они продают эти.
2: А листья клёна или березы подойдут?
1: Ну, кстати, тоже неплохо. А чего нет, если да? А чего вы вообще пристали к этим розовым лепесткам? Можно вообще клён. Вы представляете, как ванна с клёном будет хорошо смотреться? С кленовыми листьями. Нарядно.
2: Конечно.
1: Вот все осеннее настроение. Главное, это свечечки поставили, свет выключили. Слушайте, давайте честно скажем, под свечкой всегда все симпатичнее смотрятся, чем на самом деле. Да, такой полумрак. Вы знаете, я считаю, что в определенном возрасте девушкам, которые не замужем в определенном возрасте, нужно ехать в Мурманск. Я вам серьезно говорю, сейчас без шуток. Почему? Во-первых, там всегда холодно. Там нет влияния СПФ такого активного. Там полгода, в принципе, ты не увидишь солнца. Как человек, который жил в Мурманске много лет, я могу вам это 100% утвердительно выдать. Вот. А потом там холодно тоже, да, это хорошо влияет на кожу лица. Но самое главное, все время полумрак. То есть все время вы, знаете, ну, не кидается в глаза какие-то моменты. Вот, все немножечко так вот в полумраке, загадочно, симпатично смотрятся под светом фонаря. А без фонаря, в принципе, вы ничего не увидите, потому что будет темно всегда. Вот опять же, можно, например... свет не включать. Ну, то есть, пожалуйста.
2: Ну, северное сияние вообще романтика.
1: Да, и оно как раз вот так немножко бликует. Mm-hmm. То есть не то чтобы прям подсвечивает, но бликует чуть-чуть. Так. Хорошо, хорошо выглядит все вокруг. Так, еще по поводу работы на завтра. Все свои усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг и архивов. Вот финансовые вопросы лучше отложить, написано. Так что, если вдруг завтра вам кто-то должен денег, ну... Нет, пусть отдает, а то потом еще, знаете, еще лунный день ждать для этого. Если человек решился, надо брать.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: DFM. Радио DFM. DFM.

0: On DFM. Let's go, друзья. Ну и сегодня мы выясняем следующее.
1: Что умеют только наши дачники?
0: Так, только наш дачник может замариновать все, что угодно и закатать в банке. Да, вот на самом деле очень круто, когда ты приходишь к друзьям там на дачу, приезжаешь, и они тебя в погреб ведут. Это как запах погреба, он такой прикольный. И когда баночки все эти мутные стоят и подписаны, например, там... Единственное, что, конечно, я не знаю, кто как, но мне, например, страшно есть грибы-банки с 2018 года. Ну, то есть, как-то вот ты думаешь, интересно, а срок годности у нее какой?
1: Такой варенье из борщевика.
0: Да, то есть многие считают, что если... Ну, что оно будет? Оно же в погребе стоит. Вообще, 30 лет может стоять, никаких проблем. Но это не факт, друзья, вот я вам могу сказать по секрету. Совсем не факт. То есть мне кажется, что все-таки отравиться-то можно, если вдруг это перестояло. Они считают, что бутулизм, например, он показывается только, когда банка вздулась. А иногда бывает, банка не вздулась,
1: опасно.
0: Нельзя. То есть все-таки, если вы что-то консервируете, ну, нужно... посмотреть где-нибудь, какой примерный срок годности у этого всего может быть, и тогда уже расписать, там, годен до такого-то.
1: Тем более, если вы не дачник при этом, она может на недачников как-то по-особенному действовать. А если вы дачник, может быть, у вас иммунитет к этому.
0: Ну, это да, да, там, конечно. Да, значит, только настоящий дачник, особенно наш дачник, знает, что чесночную стрелку можно приготовить тремя разными способами.
1: Да я бы там думал, что ее больше.
0: Чесночная стрелка. А мне кажется, что чесночная стрелка — это как черемша. Ну. По вкусу, наверное. Ну да, это, наверное, это и есть... ну, то есть это не черемша, но по вкусу я думаю, что это будет как черемша.
1: Примерно, да.
0: То же самое. Ее можно тогда пожарить, ну правильно, да, замариновать. И, наверное, сырой сожрать, а чего нет, если да.
1: Супчик.
0: Все, что угодно. Так, что еще есть?
1: Привезти с дачи кабачки и яблоки, даже если у тебя нет ни грядок, ни яблонь, потому что соседи этим добром обеспечат это точно.
0: Слушайте, как обидно на самом деле, когда яблок очень много приходится выкидывать. Вот это очень обидно. В этот момент, мне кажется, сразу все задумываются, может, свинью завести?
1: Курочек, как минимум.
0: Ну, как минимум. Потому что жалко. Ну, представляете, столько выкидывают. Просто ведрами выкидываются эти яблоки, потому что их просто девать некуда. Ну, объективно. И вот в этот момент ты, конечно... Некоторые начинают сок гнать. Сок. Вот соковыжималка покупается тогда, когда яблок... Во.
1: Или как там еще вот эти чипсы яблочные, когда их
0: тоже сушишь. Да, кстати, это очень круто. Я варенье из кабачков как-то делал. Вы знаете, объедение. Поэтому если вдруг кабачков много, не надо бегать их пристраивать, можно сделать варенье из кабачков. Слушайте, а кто-нибудь вообще ест варенье? Вот я только и наблюдаю, как люди едят, например, варенье. В смысле, да, делают варенье. Но вот как едят варенье, я почему-то нигде не вижу. Нет, я понимаю, что в определенный момент вечеринки достается варенье, еще кое-что разбавляется это варенье водой, а дальше там уже коктейль, да, вот. Но вот так, чтобы в прикуску с чаем, как раньше, или там на что-то, я вот как-то редко вижу, вот чтобы, да.
1: Да, сейчас
0: как-то
1: тоже.
0: Как-то не модно, что ли, стало, я не могу, или, может, не понимаю, почему. Но делать все равно делают. Мне кажется, вот, например, малина. Малину классно заморозить. Вот замороженная малина, и вы ее потом просто можете есть как мороженку. Mm-hmm. Это очень вкусно. Вот, так что подумайте.
1: Клубнику, кстати, туда же.
0: Клубнику туда же тоже можно заморозить. Вот. А в варенье, ну то ли это уже как-то сладко считается, сейчас все за фигурами следят. Не знаю, почему так вот. Да. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро выдадим вам несколько интересных фактов. Обязательно послушайте, что-нибудь новенькое узнаете. И, конечно же, будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой и кто забирает наш фирменный подарок. It's showtime. Pogo
2: on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
4: «Высота Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
1: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Итак, дорогие друзья, в этот осенний вечер мы решили вам все-таки рассказать что-нибудь интересненькое, какие-то факты озвучить, но вообще сегодня тему обсуждали.
1: Мы сегодня обсуждаем, что умеют только наши дачники. Оказывается, по календарю сегодня день закрытия дачного сезона, только сейчас. Все, в следующие выходные уже никуда ехать нельзя, все закрыто.
0: Да?
1: Да.
0: Все? Да? Закрыто? Да. Мы как закрыли, так и откроем.
1: В принципе, можно открыть уже новый зимний сезон, это закрывали летний-осенний, а это зимний.
0: Вы знаете, на самом деле, что сейчас происходило, друзья, сейчас расскажу правду, да? Вы понимали, как радио работает. У меня завис компьютер. Вот, я потеряла все наши факты. Дмитрий сейчас тянул время. Это называется «тяни время». И он нес уже что-то вот это вот, чтобы я все нашла, но, соответственно, все разблокировалось, и я уже с фактами.
1: Главное, уверенно.
0: Поцелуй достаточной продолжительности гораздо лучше, чем жвачка, нормализует кислотность полости рта. Можно так прям подкатить к мужу, сказать... Так, слушай, давай быстро. Ксилит, карбамид, что там?
1: Скажем, дыхание.
0: Первая игровая приставка была выпущена в 1972 году. Это насколько нас это решили, да? Да, а мы получили только когда? В 90-е.
1: 90-е, в конце, да.
0: Представляешь, а могли, как говорится, еще наши родители детьми поиграть. Легко. Так, человек не так сильно чувствует боль, когда ругается. Ну, это нельзя говорить. Ну, давайте просто, когда ругается. Ну, правильно, потому что таким образом он освобождает нервную систему. Ну, если что, то действительно идиоматические выражения в момент эмоциональной эскалации разгружают нервную систему. А это очень важно. Друзья, все болезни от нервов. Вот получается, что если человек хочет ругнуться, но не ругается, он сдерживается. У него внутри все копится. Так рак, можно заработать. Зачем это надо? Да? Лучше, мне кажется, если между одним... У нас же лунный день сегодня. Черный и белый НДВР. Вот согласитесь. Или если выбирать между неприятными словами и болезнью, лучше выбрать неприятные слова. Тут как будто бы уже все и понятно.
1: Если что, да, водолазку надели, извинились, все.
0: Готово. А здоровье целенькое. Так, лазерные принтеры... Это, кстати, сейчас звучало как пропаганда. Друзья, мы не пропагандируем плохие слова. Не пропагандируем. Но, с другой стороны, они бывают разные. Вот, например, зараза. Хорошее слово. Хорошее. Гадина.
1: Тварь.
0: Вот. Тварь какое-то слово, знаешь, ну, тут не... можно аккуратно надо, потому что можно оскорбить верующих. Понимаешь, там это божья вот, тварь. Ну, и какие еще? Ну, много. Дура, в конце концов. Вот дура, ужасное слово. Мне кажется, что вот дура – это самое плохое слово. И дурак. Вот какое-то оно неприятное. Вот скажите, вы заметили такой момент, что вот есть, например, специально для тех, кому неприятно говорить дура и дурак, потому что это звучит, как будто тебя уже, ну как, пригвоздили и выдали диагноз. А вот придурок, он как-то полегче, да, воспринимается? Или придурочное? Как-то приятнее. Ну, нет вот у тебя такого?
1: Да,
0: придурок.
1: Или вот ты еще... Не до конца вот еще.
0: Самое интересное, что люди тоже не понимают разницы. Ты говоришь, ты что, как дурак? Или ты что, дурак, что ли? Это вопрос. Никто не понимает, что вас не оскорбили. Вы можете ответить отрицательно. Ну, почему-то вот воспринимается как оскорбление.
1: Как утверждение уже сразу.
0: Да, да, да. А ведь это же вопрос. Ты что, дурак, что ли? Ты можешь сказать, нет. Все, вопрос исчерпан. А люди в этот момент могут сказать, что обзываешься? Нет, вот здесь неправильно, надо понимать. Вот, что это не утверждение. Это, так сказать, анализ ваших интеллектуальных способностей.
1: Уточнение, просто
0: да.
1: Уточните.
0: А дура на самом деле, это очень круто. Хорошо, когда это снимает с тебя ответственность. Потому что быть умным, и когда особенно все вокруг считают тебя умным, ребзя, это очень-очень тяжело. Потому что ты постоянно должен думать о том, как бы не опозориться. Как бы не сказать что-то, что опорочит тебя и твой интеллектуальный уровень. А когда ты дурак, ну что, как говорят, что с дурака взять? Какой с дурака спрос? Можно тупить и чувствовать себя свободным от всех этих условностей и предрассудков. Так что, друзья, не бойтесь быть дураками. Быть дураками – это опять пропаганда. 3, 2, 1, go!
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс по прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Начните с легкого старта с программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS-75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган» – инжиниринг эмоций.
19: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS-75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на «Чанган.Авто.ру». Не оферта. Предложение ограничено.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
22: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
24: Up the next.
25: А дальше тусовка
24: on DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой и забирает наш фирменный подарок от DFM. Напоминаем тему.
1: Закрываем дачный сезон, обсуждаем, что умеют только наши дачники.
0: Только наши дачники умеют старье носить в огороде так, как будто ты на фешн-показе.
1: Варить варенье из всего, что выросло, включая то, что выросло случайно, и ты не знаешь, что это. Mm-hmm. Только наши дачники умеют и могут поставить ванну в огороде, при этом в доме даже не иметь душа.
0: Только наши дачники умеют делать икру из грибов. Кстати, грибная икра, мне кажется, это действительно вот наша фишка.
1: Реально есть грибная икра?
0: Ты что?
1: Сейчас прямо открытие. Закрытие дачного сезона для меня открытие.
0: Вы представляете? Это человек... Как это?
1: Подождите.
0: Я понимаю, Попов, если тебе сейчас было 20 лет, ты как это дожил до такого возраста? Знаешь, что такое грибная икра?
1: Подожди, чайный гриб я знаю.
0: Нет, гриб... Да нет, это не то, что грибы мечут икру. Ну о чем ты говоришь, Попов?
1: Сейчас, подождите.
0: Это грибная икра, это когда ее просто с лучком жаришь, вот мелко.
1: А, ну это...
0: Так она так и называется, грибная икра. Ну ты что?
1: Грибной фарш.
0: Видите, человек, который думал, что бобер это рыба, легко мог подумать о том, что грибы тоже мечут икру. Ну то есть в случае с Поповым я уже не удивлена в этом вопросе никаким образом. То есть я мог подумать и это, я, извини, не подумала.
1: Бог по биологии учился.
0: Да, значит, что еще есть?
1: Да, где у нас эти
0: про советы тут еще писали. Только наши дачники могут смотреть киношки на кассетах по видеомагнитофону.
1: Да, могут слушать музыку на диск.
0: А ведь у кого-то, наверное, на даче еще эти наши остались, как их, пульты эти, как их, джойстики.
1: Джойстики.
0: Представляете, как это круто сейчас с джойстиком, например, Аладдином побегать, яблоки пособирать. Кто собирал яблоки Аладдином? Лес рук. Так, ну давайте, кому сегодня отдаем?
1: Мы решили, что это будет Лариса. Сегодня вот она использовала приложение Радио DFM прямо вообще на полную мощность, отправила через него много сообщений. Только наши дачники могут придумать, как использовать сломанный зонт, велосипедное седло и кусок линолеума в огороде, использовать чувство, испытывать чувство вины за то, что сидишь в гамаке, а не на грядке, приехать на дачу злым и уставшим и уехать с дачи злым и уставшим. И только наши дачники могут нарядить пугало в коллекцию весна-лето 96. Еще много-много от Ларисы было сообщений.
0: Ну давайте поаплодируем Ларисе. Да. Друзья, я вам могу одно сказать, что на самом деле не надо закрывать никакой дачный сезон. Что это такое? В конце концов, мы можем начать осенний дачный сезон или зимний дачный сезон. И зимний дачный сезон — это тоже прикольно. В конце концов, можно посидеть у костра. Ну, в смысле, это мангал разожгли и до угли не доводим.
1: Очаг.
0: Поиграть в 12 месяцев. 12 месяцев, а чего? Они сидели у костра зимой, между прочим. Она же к ним зимой приперлась за подснежниками. Вот так вот. Ну, то есть, в принципе, конечно, и зимой на даче есть что делать. Конечно, надо будет прорубить себе эту дорожку.
1: Прокопать.
0: Но это физические упражнения, они тоже нужны. Так что я считаю, что мы не закрываем никакой дачный сезон, мы открываем зимний дачный сезон. Торжественно. Аплодисменты и всем хорошего вечера. Пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
0: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-80-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка-банк». Принятно? Всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка банк.
5: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
11: Пароль
12: ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваш. Ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
0: А теперь тусовка.
14: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон
7: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «СиЭс 75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
6: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО Сбербанк 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио DFM.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-571. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-56. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк главный плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
8: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
11: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
12: 20 лет, тысячи хитов, сотни артистов, миллионы зрителей и одна большая музыкальная история. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. Проверено временем. 16+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радио Ди ФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.